0: Slovakia International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Председатель польского сейма Владимир Чажастый посетил Словакию с официальным визитом. В Братиславском замке его принял спикер Национального совета Словацкой республики Рихард Раши. На переговорах речь шла о взаимном сотрудничестве Словакии и Польши, а также о более тесном взаимодействии в рамках Вышеградской четверки. Словакия будет председательствовать в этом объединении с 1 июля текущего года. Как сказал спикер Национального совета Рихард Раши, одна из тем переговоров – помощь

0: возобновление работы нефтепровода «Дружба», что имело решающее значение для компаний «Словнафт» и всей группы «МОЛ». По данным Евростата, Словакия по ценам на бензин в ЕС занимает 21 место, а на дизельное топливо – 25. Военные учения «Сильная родословная 2026» пройдут на полигонах Лешть и Каменица над Цирхоу. В маневрах участвуют 3000 военнослужащих НАТО с более чем 400 единицами техники. Они проверят способность к взаимодействию при выполнении задач по защите территории государств-членов Альянса. 8460 избирателей из числа словацких граждан, проживающих за рубежом, зарегистрировались для голосования по почте на июльском референдуме. Большинство наших избирателей, 3540, проживает в Чехии. 880 избирателей хотят принять участие в голосовании из Великобритании, 691 из Германии, 462 из Швейцарии и 422 из Австрии. Голосование по почте из-за рубежа предназначено для граждан Словакии, не имеющих постоянного места жительства в Словакии или находящихся в день голосования за пределами страны. Напомним, что 4 июля в Словакии состоится всенародный референдум. Избирателям предлагается ответить на два вопроса. Согласны ли они с отменой так называемой пожизненной ренты для высших руководителей страны и согласны ли они с возобновлением работы специальной прокуратуры и Национального уголовного агентства. Всенародный референдум объявляет президент Словацкой Республики на основе петиции, которую должны подписать не менее 350 тысяч граждан Словацкой Республики. Более половины словаков не уверены в том, могут ли они с уверенностью отличить контент, созданный искусственным интеллектом, от реальности. Наибольший уровень неуверенности наблюдается у людей старше 60 лет. Однако молодое поколение, которое, как показывает исследование, проводит больше времени в социальных сетях и интернете, чаще всего сталкивается с сомнительным контентом, созданным искусственным интеллектом. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Go4Insight. 62% опрошенных сталкиваются с материалами сомнительной достоверности в интернете как минимум раз в неделю. Почти две трети из них – почти ежедневно. Данные также показывают, что 46% респондентов считают, что могут отличить контент, созданный искусственным интеллектом, от реального контента. Только 8% опрошенных полагают, что могут распознать его с полной уверенностью. Опрос проводился в январе и феврале этого года на примере 1000 респондентов в возрасте от 15 до 79 лет. Самой красивой серией почтовых марок 2025 года стала серия под названием «Охрана природы. Коллекция бабочек» Центрального Словацкого музея в городе Банска-Бистрица. Автор дизайна – Кароль Феликс, гравер – Йозеф Чесла. Тема, победившей серии марок, имела успех в категории самых красивых конвертов. Конверт «Красоты нашей страны» – готическая часовня в Спишском Штверте занял второе место, а конверт первого дня выпуска – выдающиеся деятели Словацкого национального театра – третье.
1: Тема дня.
0: Уже долгие годы в Словакии существует неравная оплата труда мужчин и женщин, а также иностранных сотрудников и наемных рабочих из третьих стран. Словацкие компании не готовы к новым правилам прозрачной оплаты труда, которые вступят в силу в этом году. Об этом заявила директор по персоналу кадрового агентства Maxim Group Анна Брозак в связи с предстоящим законом о равной оплате труда для мужчин и женщин. Новый закон призван усилить принцип равной оплаты труда за равный труд или труд равной ценности с 7 июня 2026 года. Работодатели должны будут внедрить систему зарплат, основанную на объективных и гендерно-нейтральных критериях, не позднее 31 июля. Компании к этому не готовы. С января этого года у работодателей накопилось большое количество обязательств, и основные обязанности в основном лежат на отделах кадров, сказала Анна Брозак. По ее словам, для работодателей будет крайне важно иметь возможность объективно обосновать разницу в заработной плате в премиях между сотрудниками. Специалист по набору персонала и кадрам считает главной причиной трудовых споров неспособность работодателей ясно объяснить сотрудникам различия в оплате труда. Поправки в закон также регламентируют процесс приема на работу. Соискатели должны будут получить информацию о своей возможной заработной плате и всех ее составляющих до начала вступления трудового договора в силу. При этом работодатель не будет иметь права запрашивать информацию о предыдущей заработной плате кандидата. Для работников открываются новые

0: возможности для контроля над соблюдением своих прав. Они смогут потребовать от руководства объяснить разницу в оплате труда между другими сотрудниками, выполняющими аналогичную работу, а также информацию о средней заработной плате на данной вакансии. Если сотрудник не получит убедительного объяснения, он может обратиться в профсоюзную организацию, а затем в инспекцию по труду или в Словацкий национальный центр по правам человека. Споры также могут быть рассмотрены в судебном порядке. Внесены изменения также в антидискриминационное законодательство. Все расходы и доказательства в случае подозрения на дискриминацию лягут на работодателя. Работодатель должен будет доказать отсутствие дискриминации. В случае успеха иска компания будет обязана выплатить разницу в заработной плате дополнительно.
1: Международное радио Словакии продолжает свою работу в эфире. С вами Татьяна Житникова. Май – это месяц семейных традиций. Второе воскресенье мая – День матери, а 15 мая – День семьи. И у нас есть повод поговорить на эту тему. В Словакии сохраняются сильные семейные традиции, хотя и в этой области происходят изменения под влиянием новых факторов. Дороговизны жизни и, в первую очередь, жилья. Возраст вступления в брак растет. Вначале карьера, потом семья. С рождением детей тоже не торопятся. А возможность развода и деления имущества супруги предусматривают заранее. Друзья, мы надеемся, что вы не пожалеете о времени, проведенном с Международным радио Словакии.
2: Социальный блокнот.
1: В современном мире понятие семьи очень изменилось. В европейскую жизнь входят новые реалии, так называемой гендерной семьи, родители номер один и два. В Словакии пока эти явления не приживаются, потому что у нас, словаков, очень сильные семейные традиции, веками устоявшиеся понятия о семье и браке. Именно поэтому до сих пор в Словакии не приняты законы об однополых браках. Большинство политиков против введения подобных новшеств. Они опираются на мнение широкой общественности. То, что в Словакии сохраняются сильные семейные традиции, подтверждает и статистика. Хотя и в этой области происходят изменения под влиянием новых факторов. Например, повышение цен на жилье, инфляция. Молодые люди стали позднее заключать брачный союз. Средний возраст мужчины, вступающего в брак, составляет 34 года 11 месяцев, а у женщин 31 год. За последние годы возраст женихов увеличился на 7 месяцев, а невест – на полгода. В прошлом Словацкая республика принадлежала к числу стран, где заключались браки среди очень молодых людей, то есть сразу после 20 лет. Последние десятилетия произошли изменения. Свадьбу молодые люди откладывают на более поздний срок. С 1993 года брачующиеся женихи и невесты повзрослели на 9 лет. Научные сотрудники и статуправление изучили структуру современной словацкой семьи. Что она собой представляет, расскажет Людмила Иванчикова.
3: Отдельная тема исследований – семья и домохозяйство. Согласно последним данным, семейные хозяйства в Словакии составляют 2 миллиона 376 тысяч. Это означает, что словаки традиционно предпочитают жить в семье под одной крышей. Большинство семей с детьми. Такие полные семьи или нуклеарные семьи составляют 60% от общего числа домохозяйств. Но есть и партнерские хозяйства, в которых проживают люди, не связанные родственными отношениями. Как правило, это партнеры по жизни. Таких в Словакии 37%. А вот тех, кто живет один в квартире или в доме, составляет 35%. Из них больше половины – женщины. Они приобретают себе жилье, чтобы жить самостоятельно и независимо.
4: Нам выразным способом изменила структура этих домашностей, потому что предтим превышивали домашности, где было.
3: Отдельных домохозяйств становится больше. Семьи как бы дробятся. Под одной крышей уже не живет несколько поколений. Меняется состав семьи. Молодые люди, получив образование и профессию, приобретают жилье в ипотеку и начинают свою самостоятельную жизнь. Это становится трендом. Для молодого человека до 30 лет престижно приобрести квартиру и только потом обзаводиться семьей или вступать в партнерские отношения.
4: Domnívam sa, že ten nárast домашности jednotlivцов je jedným z трендов.
3: Я полагаю, что рост домохозяйств с единственным человеком, проживающим в квартире или доме, связан с современным образом жизни. Почему это происходит, предстоит изучить социологам. Мы же в статуправлении собираем данные и констатируем то или иное явление. Для сравнения скажем, что в 1961 году в Словакии насчитывалось 100 тысяч одиноких людей без семьи. Согласно переписи 2021 года их стало 900 тысяч.
4: То є відслідок вісерих факторів. Určitě je to výsledok, povedala by som, способу života.
3: Это результат многих факторов, но главное – это стиль жизни. У молодых людей иные ценности, чем у их родителей или более старшего поколения. Молодые люди хотят жить самостоятельно, отдельно от родителей. Много молодежи переезжает из Восточной Словакии в Братиславу или другие города, где они осваиваются, приобретают собственное жилье. Согласно последним данным, больше всего одиноких людей проживает в Братиславском крае, меньше всего на Востоке, в Прешевском крае. Мы наблюдаем еще одну тенденцию современной семейной жизни – неполной семьи.
4: Чи это уж тем, что те жены са розгодли быть осамеле, мать лен дитя без партнера?
3: Возможно, это связано с тем, что некоторые женщины остаются с ребенком без своего партнера. Это или одинокая мать, или женщина с ребенком после развода. Есть и одинокие отцы, которые по разным причинам проживают вместе с детьми. Семья родителя-одиночки является хозяйством, которое ведется одним родителем – матерью или отцом. После развода, ухода или смерти супруга, либо потому, что брак никогда и не был заключен.
4: Дальший фактор, самозрейме, как уж тут было поведано, что эти домашности единотлицов можем...
3: Следующим фактором роста домохозяйств, где проживает один или два члена семьи, это увеличение одиноких пожилых людей. Продолжительность жизни увеличивается, дети разъезжаются, один из супругов умирает. Одинокие старики не создают общую семью со своими детьми. Если эти люди будут иметь проблемы со здоровьем или социальные, финансовые трудности,
4: то значит, что популяция са дожива о много дольшего веку.
3: Если мы говорим о старении, то нужно принимать во внимание тот факт, что нынешнее поколение будет жить значительно дольше, чем предыдущее, особенно женщины. По нынешним меркам пожилым считается человек старше 65 лет. Затем идет группа людей, которым более 75 лет. Есть у нас жители, которым 85 и больше. Каждой из этих категорий граждан требуется поддержка и помощь – медицинская, социальная, финансовая. Однако многое зависит от того, в каких условиях проживает пожилой человек. Живет ли он в семье или один, и есть ли кому о нем позаботиться.
4: То засе є такий тренд, що ті то люди не витворяють домашнє за своїми дітьми.
3: Существует еще одно свойство одиноких домохозяйств. Дело в том, что молодые люди, которые приобрели свое жилье и не желают делиться с ним, живут в непостоянном партнерстве, то есть не регистрируют брак, и их союз, согласно нашим данным, не длится долго. Такие тенденции современной жизни стали типичными не только для Словакии. Снижение числа зарегистрированных браков наблюдается и в других европейских странах. Если мы рассмотрим современные домохозяйства, то увидим, что возросло количество людей, предпочитающих стиль сингл, а также полных семей с детьми, родители которых не состоят в официальном браке. Изменилась и структура домохозяйств. Если раньше это были в основном трех-четырехчленные семьи, то сейчас стало меньше семей с детьми. Супруги принимают решение, что не будут заводить детей.
4: Где один, а либо двое людей.

0: Как изменилась структура семьи за последние 20 лет? Об этом нам расскажет эксперт из статистического управления Словакии Зузана Подманицка.
1: Главным таким знаком є, що наозай тіто домацності са зменшую, чиже ті домацності маю менший почет членов.
2: Главной чертой современной словацкой семьи является то, что она сокращается по численности. Членов семьи становится меньше. Это обусловлено тем, что снижается рождаемость. Детей становится меньше. Многие супруги не хотят себя обременять родительскими заботами. Это связано также с изменениями в образе жизни, переносом материнства на более зрелый возраст, к 30 годам и старше. И кроме того, мы наблюдаем больше домохозяйств престарелых родителей со взрослыми детьми. Например, маме 80, а сыну почти 60.
0: Сейчас короткая музыкальная пауза, а после мы продолжим. Поет Аллан Микушек.

0: Радио Словакия International.
1: Еще совсем недавно жизнь человека невозможно было представить вне семьи. Одинокому всегда было трудно, но сегодняшний мир устроен иначе. Все больше людей предпочитает жить независимо ни от кого. Ни от родителей, ни от супруга, ни от детей. Как сейчас в нашем обществе молодые люди и не очень относятся к заключению брака? Об этом мы будем говорить с гостем нашей студии, психологом Сильвией Лангерман.
2: По сути, в обществе, в котором мы живем, уже нет такой традиции вступать в семейные отношения до определенного возраста. Сейчас люди самостоятельно и независимо от мнения родителей и окружения решают, как и с кем им жить. Жениться, жить в партнерстве без заключения брака или остаться одному. Еще 20 лет назад люди на семейную жизнь смотрели иначе. А уж свободные партнерские отношения еще 30, 40, 50 лет назад обществом не воспринимались как равноценные браку и даже осуждались.
1: Почему в современном обществе многие предпочитают сожительство заключению брака?
2: Это случается потому, что молодые люди, хотя планируют заключить брак, но вначале решают пожить пробным сожительством, то есть испытать свои чувства перед заключением брака. Но вот проходит год, два, 10... И смысл заключения брака постепенно утрачивается. Люди живут по привычке, зачем им что-то менять? У них есть дети, нажитое имущество, все идет своим чередом. Проблемы могут возникнуть потом, когда один из партнеров умирает, и приходится решать вопрос с наследством.
1: Насколько в нашем обществе изменилось отношение к браку?
2: Есть у нас немало людей, которые вообще не собираются вступать в брак. Существует мнение, что долго и счастливо живут те пары, которые не захотели узаконить свои отношения. Однако подтверждения таким суждениям нет. Считаю, что близкие партнерские связи должны быть основаны на крепких приятельских отношениях, испытанных временем. Если партнеры хотят вместе преодолевать трудности и радоваться совместным успехам, это еще не значит, что их хорошие отношения будут гарантированы свидетельством о браке, а не желанием пары быть вместе и помогать друг другу. Не секрет, что много супружеских пар со свидетельством о браке живут несчастной супружеской жизнью, полной разочарований. Так что бумажка еще не делает человека счастливым. Есть люди, которые не хотят официально заключать брак. Они опасаются, что после этого их семейная жизнь круто изменится. До тех пор, пока они сохраняют добрачные партнерские отношения, они как бы защищены от скандалов и семейных разборок. Их статус влюбленных не позволяет им говорить лишнего и совершать некрасивые поступки. А как только станут мужем и женой, им уже стесняться нечего. Ты мой, а ты моя, и никуда не денешься. Иногда причиной нежелания заключать брак становится непростой опыт своих родителей, которые разводились, делили имущество детей, и это сопровождалось чередой скандалов. Поэтому партнеры опасаются заключать брак официально, чтобы избежать подобной ситуации. И живут по правилам: если мы партнеры, то когда хотим сойдемся, когда хотим разойдемся. Это касается в основном мужчин. Соберу вещи и уйду, хлопнув дверью. В наше время взгляд на развод уже более свободный, так же, как и партнерство в сожительстве. Общество это принимает.
1: Как сейчас молодые и не очень молодые люди выбирают партнеров? Изменился ли выбор за последнее время?
2: Мы сейчас имеем гораздо больше возможностей выбирать себе партнера. Мир открыт для молодых людей. Они ездят, встречаются, знакомятся, переписываются, живут в социальных сетях. Не так, как было раньше, до интернета и открытия границ. Люди женились и выходили замуж со своего окружения, своего села или с улицы. Еще родители нынешних молодых людей знакомились на дискотеках или в летних лагерях отдыха. Изменилось все. Молодежь 21 века не собирается рано обременять себя семейными обязанностями, заводить детей. Они хотят пожить для себя. Поэтому меняется и качество семейных отношений. И расход партнеров без заключения брака более простой.
1: В наши дни молодые люди не спешат себя обременять брачными узами. Они живут в социальных сетях. В виртуальном мире нет бытовых ссор и дележки имущества. В социальных сетях можно развивать виртуальные отношения, которым не страшны бытовые потрясения. Заключение брака обязывает супругов соблюдать закон. Семейный кодекс в Словакии предусматривает защиту материнства и детства, а также права отца на ребенка. И в Конституции Словакии записано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Национальные словацкие традиции непоколебимы. И очень долго существовало правило – вначале свадьба, а затем семейная жизнь. Почему важно официально заключать брак, расскажет специалист по семейному праву, адвокат Яна Микушева.
3: В Словакии правовую силу имеет исключительно свидетельство о браке, которое официально узаконивает отношения между супругами. Другие документы, подтверждающие сожительство, не имеют юридических оснований для признания союза законным. Это касается так называемых гражданских браков или однополых союзов, которые в Словакии не признаются, даже если подобные документы о совместном проживании партнеров было выдано на территории Евросоюза. Законные супруги могут наследовать имущество после смерти одного из них, приобретать недвижимость и вещи для совместного владения ими, имея законное право на совместное имущество. Супруги могут затребовать медицинскую информацию о состоянии здоровья своего законного партнера при его госпитализации. Что касается кредитов и ипотек, то право и ответственность супруги также делят одинаково. Равно, как и право наследования, имущество передается по наследству мужу или жене. Они находятся в первой линии среди наследников.
1: А если пара живет долго вместе под одной крышей, не заключая брака, существуют ли для этого юридические возможности?
3: Да, у нотариуса можно заключить договор о том, что данные лица проживают вместе как сожители, то есть в гражданском браке. Но этот документ не имеет юридической силы в случае расхода пары или смерти одного из партнеров. Следует сказать, что и добрачный договор также является ничтожным с правовой точки зрения. В жизни невозможно предусмотреть все ситуации, но партнеры, будучи в гражданском браке, могут заключать любые договоры у нотариуса, но они вряд ли будут приниматься во внимание в суде, когда необходимо будет подтвердить личную причастность к своему партнеру или предъявить претензии при разделе имущества, а также наследование. Существует правовое понятие как совместно нажитое имущество. Оно касается супругов исключительно в законном браке. Законный муж и жена пользуются не только совместным имуществом, но и разделяют все траты и долги поровну. И, конечно, наследуют имущество после смерти своего законного супруга. Согласно словацкому законодательству, муж или жена не могут лишить совместно нажитого имущества своего партнера без расторжения брака. Если даже муж или жена напишут завещание в пользу третьего лица, суд не обязан его рассматривать. Брачный договор в Словакии не имеет такой силы, как в западных странах. При неожиданных обстоятельствах он может оказаться пустой бумажкой.
1: И в заключении старый добрый совет от адвоката. Регистрируйте брак и живите в мире и согласии. Какой бы ни была семья, она должна быть счастливой. И если молодежь отдаляется от традиций словацкой многочленной семьи, значит, так диктует время. И ничего не поделаешь. Старшее поколение всегда ворчало на молодых из-за несоблюдения того образа жизни, который соблюдали их предки. Друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Алена Ганева, Ирина Сычикова и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

пытаются заставить. Я ралатуюся зима, Каргард Бунда. Хоть мы са нам узунавить.

Красное место. Уж ближимся к цели, мы с одного цеста. Уробме си ласку, нех при сердце нас пиха. Уробме си ласку, до гласного тиха. Уробме си ласку, одме сполу дихать, оу е. Уробме си ласку, до сласного тиха.

0: Ним новых факторов, дороговизны жизни и, в первую очередь, жилья. Возраст вступления в брак растет. Вначале карьера, потом семья, с рождением детей тоже не торопятся, а возможность развода и деления имущества супруги предусматривают заранее. Друзья, мы надеемся, что вы не пожалеете о времени, проведенном с Международным радио Словакии.
1: Социальный блокнот.
2: В современном мире понятие семьи очень изменилось. В европейскую жизнь входят новые реалии, так называемой гендерной семьи, родители номер один и два. В Словакии пока эти явления не приживаются, потому что у нас, словаков, очень сильные семейные традиции, веками устоявшиеся понятия о семье и браке. Именно поэтому до сих пор в Словакии не приняты законы об однополых браках. Большинство политиков против введения подобных новшеств. Они опираются на мнение широкой общественности. То, что в Словакии сохраняются сильные семейные традиции, подтверждает и статистика. Хотя и в этой области происходят изменения под влиянием новых факторов. Например, повышение цен на жилье, инфляция. Молодые люди стали позднее заключать брачный союз. Средний возраст мужчины, вступающего в брак, составляет 34 года 11 месяцев, а у женщин 31 год. За последние годы возраст женихов увеличился на 7 месяцев, а невест – на полгода. В прошлом Словацкая республика принадлежала к числу стран, где заключались браки среди очень молодых людей, то есть сразу после 20 лет. Последние десятилетия произошли изменения. Свадьбу молодые люди откладывают на более поздний срок. С 1993 года брачующиеся женихи и невесты повзрослели на 9 лет. Научные сотрудники из статуправления изучили структуру современной словацкой семьи. Что она собой представляет, расскажет Людмила Иванчикова.
3: Отдельная тема исследований – семья и домохозяйство. Согласно последним данным, семейные хозяйства в Словакии составляют 2 миллиона 376 тысяч. Это означает, что словаки традиционно предпочитают жить в семье под одной крышей. Большинство семей с детьми. Такие полные семьи или нуклеарные семьи составляют 60% от общего числа домохозяйств. Но есть и партнерские хозяйства, в которых проживают люди, не связанные родственными отношениями. Как правило, это партнеры по жизни. Таких в Словакии 37%. А вот тех, кто живет один в квартире или в доме, составляет 35%. Из них больше половины – женщины. Они приобретают себе жилье, чтобы жить самостоятельно и независимо.
4: Нам выразным способом изменила структура этих домашностей, потому что перед тем превышали домашности, где было.
3: Отдельных домохозяйств становится больше. Семьи как бы дробятся. Под одной крышей уже не живет несколько поколений. Меняется состав семьи. Молодые люди, получив образование и профессию, приобретают жилье в ипотеку и начинают свою самостоятельную жизнь. Это становится трендом. Для молодого человека до 30 лет престижно приобрести квартиру и только потом обзаводиться семьей или вступать в партнерские отношения.
4: Домнівамося, що цей нарост домашності єднотливців є одним з трендів.
3: Я полагаю, що рост домохозяйств з єдиним чоловіком, проживаючим в квартирі або домі, зв'язаний з сучасним образом життя. Чому це відбувається, предстоїть ізучити соціологам. Ми ж в статуправлінні збираємо дані і констатуємо то чи інше явлення. Для сравнения скажем, что в 1961 году в Словакии насчитывалось 100 тысяч одиноких людей без семьи. Согласно переписи 2021 года их стало 900 тысяч.
4: То є відслідок вісерих факторів. Určitě є то відслідок, повідала би сам, способу життя.
3: Это результат многих факторов. Но главное – это стиль жизни. У молодых людей иные ценности, чем у их родителей или более старшего поколения. Молодые люди хотят жить самостоятельно, отдельно от родителей. Много молодежи переезжает из Восточной Словакии в Братиславу или другие города, где они осваиваются, приобретают собственное жилье. Согласно последним данным, больше всего одиноких людей проживает в Братиславском крае, меньше всего на Востоке, в Прешевском крае. Мы наблюдаем еще одну тенденцию современной семейной жизни – неполные семьи.

0: Či je to už tým, že tie ženy sa rozhodli byť osamelé, mať len dieťa bez partnera?
1: Возможно, это связано с тем, что некоторые женщины остаются с ребенком без своего партнера. Это или одинокая мать, или женщина с ребенком после развода. Есть и одинокие отцы, которые по разным причинам проживают вместе с детьми. Семья родителя-одиночки является хозяйством, которое ведется одним родителем, матерью или отцом, после развода, ухода или смерти супруга, либо потому, что брак никогда и не был заключен.
0: Ďalší faktor, samozrejme, ako už tu bolo povedané, je, že tieto domácnosti jednotlivcov môžu...
1: Следующим фактором роста домохозяйств, где проживает один или два члена семьи, это увеличение одиноких пожилых людей. Продолжительность жизни увеличивается, дети разъезжаются, один из супругов умирает. Одинокие старики не создают общую семью со своими детьми. Если эти люди будут иметь проблемы со здоровьем или социальные, финансовые трудности,
0: то znamená, že populácia sa dožíva o mnoho dlhšieho veku.
1: Если мы говорим о старении, то нужно принимать во внимание тот факт, что нынешнее поколение будет жить значительно дольше, чем предыдущее, особенно женщины. По нынешним меркам пожилым считается человек старше 65 лет. Затем идет группа людей, которым более 75 лет. Есть у нас жители, которым 85 и больше. Каждой из этих категорий граждан требуется поддержка и помощь – медицинская, социальная, финансовая. Однако многое зависит от того, в каких условиях проживает пожилой человек. Живет ли он в семье или один, и есть ли кому о нем позаботиться.
0: То zase je taký trend, že títo ľudia nevytvárajú domácnosť so svojimi deťmi.
1: Существует еще одно свойство одиноких домохозяйств. Дело в том, что молодые люди, которые приобрели свое жилье и не желая делиться с ним, живут в непостоянном партнерстве, то есть не регистрируют брак, и их союз, согласно нашим данным, не длится долго. Такие тенденции современной жизни стали типичными не только для Словакии. Снижение числа зарегистрированных браков наблюдается и в других европейских странах. Если мы рассмотрим современные домохозяйства, то увидим, что возросло количество людей, предпочитающих стиль сингл, а также полных семей с детьми, родители которых не состоят в официальном браке. Изменилась и структура домохозяйств. Если раньше это были в основном трех-четырехчленные семьи, то сейчас стало меньше семей с детьми. Супруги принимают решение, что не будут заводить детей.
0: Где один или два людей.

0: Как изменилась структура семьи за последние 20 лет? Об этом нам расскажет эксперт из статистического управления Словакии Зузана Подманицка.
1: Главным таким знаком є, що наозай тіто домацності са зменшую, чиже ті домацності маю менший почет членов.
2: Главной чертой современной словацкой семьи является то, что она сокращается по численности. Членов семьи становится меньше. Это обусловлено тем, что снижается рождаемость. Детей становится меньше. Многие супруги не хотят себя обременять родительскими заботами. Это связано также с изменениями в образе жизни, переносом материнства на более зрелый возраст, к 30 годам и старше. И кроме того, мы наблюдаем больше домохозяйств престарелых родителей со взрослыми детьми. Например, маме 80, а сыну почти 60.
0: Сейчас короткая музыкальная пауза, а после мы продолжим. Поет Аллан Микушек.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Еще совсем недавно жизнь человека невозможно было представить вне семьи. Одинокому всегда было трудно, но сегодняшний мир устроен иначе. Все больше людей предпочитает жить независимо ни от кого. Ни от родителей, ни от супруга, ни от детей. Как сейчас в нашем обществе молодые люди и не очень относятся к заключению брака? Об этом мы будем говорить с гостем нашей студии, психологом Сильвией Лангерман.
2: В подстате это уж не такая повинность.
3: По сути, в обществе, в котором мы живем, уже нет такой традиции вступать в семейные отношения до определенного возраста. Сейчас люди самостоятельно и независимо от мнения родителей и окружения решают, как и с кем им жить. Жениться, жить в партнерстве без заключения брака или остаться одному. Еще 20 лет назад люди на семейную жизнь смотрели иначе. А уж свободные партнерские отношения еще 30, 40, 50 лет назад обществом не воспринимались как равноценные браку и даже осуждались.
1: Почему в современном обществе многие предпочитают сожительство заключению брака?
3: Это случается потому, что молодые люди, хотя планируют заключить брак, но вначале решают пожить пробным сожительством, то есть испытать свои чувства перед заключением брака. Но вот проходит год, два, 10... И смысл заключения брака постепенно утрачивается. Люди живут по привычке, зачем им что-то менять? У них есть дети, нажитое имущество, все идет своим чередом. Проблемы могут возникнуть потом, когда один из партнеров умирает и приходится решать вопрос с наследством.
1: Насколько в нашем обществе изменилось отношение к браку?
3: Есть у нас немало людей, которые вообще не собираются вступать в брак. Существует мнение, что долго и счастливо живут те пары, которые не захотели узаконить свои отношения. Однако подтверждения таким суждениям нет. Считаю, что близкие партнерские связи должны быть основаны на крепких приятельских отношениях, испытанных временем. Если партнеры хотят вместе преодолевать трудности и радоваться совместным успехам, это еще не значит, что их хорошие отношения будут гарантированы свидетельством о браке, а не желанием пары быть вместе и помогать друг другу. Не секрет, что много супружеских пар со свидетельством о браке живут несчастной супружеской жизнью, полной разочарований. Так что бумажка еще не делает человека счастливым. Есть люди, которые не хотят официально заключать брак. Они опасаются, что после этого их семейная жизнь круто изменится. До тех пор, пока они сохраняют добрачные партнерские отношения, они как бы защищены от скандалов и семейных разборок. Их статус влюбленных не позволяет им говорить лишнего, совершать некрасивые поступки. А как только станут мужем и женой, им уже стесняться нечего. Ты мой, а ты моя, и никуда не денешься. Иногда причиной нежелания заключать брак становится непростой опыт своих родителей, которые разводились, делили имущество детей, и это сопровождалось чередой скандалов. Поэтому партнеры опасаются заключать брак официально, чтобы избежать подобной ситуации. И живут по правилам: если мы партнеры, то когда хотим сойдемся, когда хотим разойдемся. Это касается в основном мужчин. Соберу вещи и уйду, хлопнув дверью. В наше время взгляд на развод уже более свободный, так же, как и партнерство в сожительстве. Общество это принимает.
1: Как сейчас молодые и не очень молодые люди выбирают партнеров? Изменился ли выбор за последнее время?
3: Мы сейчас имеем гораздо больше возможностей выбирать себе партнера. Мир открыт для молодых людей. Они ездят, встречаются, знакомятся, переписываются, живут в социальных сетях. Не так, как было раньше, до интернета и открытия границ. Люди женились и выходили замуж со своего окружения, своего села или с улицы. Еще родители нынешних молодых людей знакомились на дискотеках или в летних лагерях отдыха. Изменилось все. Молодежь 21 века не собирается рано обременять себя семейными обязанностями, заводить детей. Они хотят пожить для себя. Поэтому меняется и качество семейных отношений. И расход партнеров без заключения брака более простой.
1: В наши дни молодые люди не спешат себя обременять брачными узами. Они живут в социальных сетях. В виртуальном мире нет бытовых ссор и дележки имущества. В социальных сетях можно развивать виртуальные отношения, которым не страшны бытовые потрясения. Заключение брака обязывает супругов соблюдать закон. Семейный кодекс в Словакии предусматривает защиту материнства и детства, а также права отца на ребенка. И в Конституции Словакии записано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Национальные словацкие традиции непоколебимы. И очень долго существовало правило – вначале свадьба, а затем семейная жизнь. Почему важно официально заключать брак, расскажет специалист по семейному праву, адвокат Яна Микушева.
4: В Словакии правовую силу имеет исключительно свидетельство о браке, которое официально узаконивает отношения между супругами. Другие документы, подтверждающие сожительство, не имеют юридических оснований для признания союза законным. Это касается так называемых гражданских браков или однополых союзов, которые в Словакии не признаются, даже если подобные документы о совместном проживании партнеров было выдано на территории Евросоюза. Законные супруги могут наследовать имущество после смерти одного из них, приобретать недвижимость и вещи для совместного владения ими, имея законное право на совместное имущество. Супруги могут затребовать медицинскую информацию о состоянии здоровья своего законного партнера при его госпитализации. Что касается кредитов и ипотек, то право и ответственность супруги также делят одинаково. Равно как и право наследования, имущество передается по наследству мужу или жене. Они находятся в первой линии среди наследников.
1: А если пара живет долго вместе под одной крышей, не заключая брака, существуют ли для этого юридические возможности?
4: Да, у нотариуса можно заключить договор о том, что данные лица проживают вместе как сожители, то есть в гражданском браке. Но этот документ не имеет юридической силы в случае расхода пары или смерти одного из партнеров. Следует сказать, что и добрачный договор также является ничтожным с правовой точки зрения. В жизни невозможно предусмотреть все ситуации, но партнеры, будучи в гражданском браке, могут заключать любые договоры у нотариуса, но они вряд ли будут приниматься во внимание в суде, когда необходимо будет подтвердить личную причастность к своему партнеру или предъявить претензии при разделе имущества, а также наследование. Существует правовое понятие как совместно нажитое имущество. Оно касается супругов исключительно в законном браке. Законный муж и жена пользуются не только совместным имуществом, но и разделяют все траты и долги поровну. И, конечно, наследуют имущество после смерти своего законного супруга. Согласно словацкому законодательству, муж или жена не могут лишить совместно нажитого имущества своего партнера без расторжения брака. Если даже муж или жена напишут завещание в пользу третьего лица, суд не обязан его рассматривать. Брачный договор в Словакии не имеет такой силы, как в западных странах. При неожиданных обстоятельствах он может оказаться пустой бумажкой.
1: И в заключении старый добрый совет от адвоката. Регистрируйте брак и живите в мире и согласии. Какой бы ни была семья, она должна быть счастливой. И если молодежь отдаляется от традиций словацкой многочленной семьи, значит, так диктует время. И ничего не поделаешь. Старшее поколение всегда ворчало на молодых из-за несоблюдения того образа жизни, который соблюдали их предки. Друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Алена Ганева, Ирина Сычикова и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

даются заставить. Яра латуется зима, кархард бунда. Будь мы санаму зунавить.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Председатель польского сейма Владимир Чажастый посетил Словакию с официальным визитом. В Братиславском замке его принял спикер Национального совета Словацкой республики Рихард Раши. На переговорах речь шла о взаимном сотрудничестве Словакии и Польши, а также о более тесном взаимодействии в рамках Вышеградской четверки. Словакия будет председательствовать в этом объединении с 1 июля текущего года. Как сказал спикер Национального совета Рихард Раши, одна из тем переговоров – помощь в восстановлении Украины. Послевоенное восстановление Украины – это тема, которая будет наиболее близка Польше, Словакии и Венгрии, именно потому, что мы являемся ее прямыми соседями. Правительство ведет переговоры с компанией «Словнафта» о снижении цен на топливо. Об этом заявил министр внутренних дел Словацкой республики Матуш Шутай Эшток. «Я не думаю, что сегодня на повестке дня стоит снижение акцизного налога. Речь идет только о снижении цен на топливо». По словам Шутая Эштока, словацкое правительство оказало политическое давление на Украину для возобновления работы нефтепровода «Дружба», что имело решающее значение для компании «Словнафт» и всей группы «МОЛ». По данным Евростата, Словакия по ценам на бензин в ЕС занимает 21 место, а на дизельное топливо – 25. Военные учения «Сильная родословная 2026» пройдут на полигонах Лешт и Каменица над Цирхоу. В маневрах участвуют 3000 военнослужащих НАТО с более чем 400 единицами техники. Они проверят способность к взаимодействию при выполнении задач по защите территории государств-членов Альянса. 8460 избирателей из числа словацких граждан, проживающих за рубежом, зарегистрировались для голосования по почте на июльском референдуме. Большинство наших избирателей, 3540, проживает в Чехии. 880 избирателей хотят принять участие в голосовании из Великобритании, 691 из Германии, 462 из Швейцарии и 422 из Австрии. Голосование по почте из-за рубежа предназначено для граждан Словакии, не имеющих постоянного места жительства в Словакии или находящихся в день голосования за пределами страны. Напомним, что 4 июля в Словакии состоится всенародный референдум. Избирателям предлагается ответить на два вопроса. Согласны ли они с отменой так называемой пожизненной ренты для высших руководителей страны и согласны ли они с возобновлением работы специальной прокуратуры и Национального уголовного агентства. Всенародный референдум объявляет президент Словацкой Республики на основе петиции, которую должны подписать не менее 350 тысяч граждан Словацкой Республики. Более половины словаков не уверены в том, могут ли они с уверенностью отличить контент, созданный искусственным интеллектом, от реальности. Наибольший уровень неуверенности наблюдается у людей старше 60 лет. Однако молодое поколение, которое, как показывает исследование, проводит больше времени в социальных сетях и интернете, чаще всего сталкивается с сомнительным контентом, созданным искусственным интеллектом. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Go4Insight. 62% опрошенных сталкиваются с материалами сомнительной достоверности в интернете как минимум раз в неделю. Почти две трети из них – почти ежедневно. Данные также показывают, что 46% респондентов считают, что могут отличить контент, созданный искусственным интеллектом, от реального контента. Только 8% опрошенных полагают, что могут распознать его с полной уверенностью. Опрос проводился в январе и феврале этого года на примере 1000 респондентов в возрасте от 15 до 79 лет. Самой красивой серией почтовых марок 2025 года стала серия под названием «Охрана природы. Коллекция бабочек» Центрального Словацкого музея в городе Банска-Бистрица. Автор дизайна – Кароль Феликс, гравер – Йозеф Чесла. Тема победившей серии марок имела успех в категории самых красивых конвертов. Конверт «Красоты нашей страны» – готическая часовня в Спишском Штверте занял второе место, а конверт первого дня выпуска – выдающиеся деятели Словацкого национального театра – третье.
0: Тема дня.
1: Уже долгие годы в Словакии существует неравная оплата труда мужчин и женщин, а также иностранных сотрудников и наемных рабочих из третьих стран. Словацкие компании не готовы к новым правилам прозрачной оплаты труда, которые вступят в силу в этом году. Об этом заявила директор по персоналу кадрового агентства Maxim Group Анна Брозак в связи с предстоящим законом о равной оплате труда для мужчин и женщин. Новый закон призван усилить принцип равной оплаты труда за равный труд или труд равной ценности с 7 июня 2026 года. Работодатели должны будут внедрить систему зарплат, основанную на объективных и гендерно-нейтральных критериях не позднее 31 июля. Компании к этому не готовы. С января этого года у работодателей накопилось большое количество обязательств, и основные обязанности в основном лежат на отделах кадров, сказала Анна Брозак. По ее словам, для работодателей будет крайне важно иметь возможность объективно обосновать разницу в заработной плате в премиях между сотрудниками. Специалист по набору персонала и кадрам считает главной причиной трудовых споров неспособность работодателей ясно объяснить сотрудникам различия в оплате труда. Поправки в закон также регламентируют процесс приема на работу. Соискатели должны будут получить информацию о своей возможной заработной плате и всех ее составляющих до начала вступления трудового договора в силу. При этом работодатель не будет иметь права запрашивать информацию о предыдущей заработной плате кандидата. Для работников открываются новые возможности для контроля над соблюдением своих прав. Они смогут потребовать от руководства объяснить разницу в оплате труда между другими сотрудниками, выполняющими аналогичную работу, а также информацию о средней заработной плате на данной вакансии. Если сотрудник не получит убедительного объяснения, он может обратиться в профсоюзную организацию, а затем в инспекцию по труду или в Словацкий национальный центр по правам человека. Споры также могут быть рассмотрены в судебном порядке. Внесены изменения также в антидискриминационное законодательство. Все расходы и доказательства в случае подозрения на дискриминацию лягут на работодателя. Работодатель должен будет доказать отсутствие дискриминации. В случае успеха иска компания будет обязана выплатить разницу в заработной плате дополнительно.
2: Международное радио Словакии продолжает свою работу в эфире. С вами Татьяна Житникова. Май – это месяц семейных традиций. Второе воскресенье мая – День матери, а 15 мая – День семьи. И у нас есть повод поговорить на эту тему. В Словакии сохраняются сильные семейные традиции, хотя и в этой области происходят изменения под влиянием новых факторов. Дороговизны жизни и, в первую очередь, жилья. Возраст вступления в брак растет. Вначале карьера, потом семья. С рождением детей тоже не торопятся. А возможность развода и деления имущества супруги предусматривают заранее. Друзья, мы надеемся, что вы не пожалеете о времени, проведенном с Международным радио Словакии.
0: Социальный блокнот.
3: В современном мире понятие семьи очень изменилось. В европейскую жизнь входят новые реалии, так называемой гендерной семьи, родители номер один и два. В Словакии пока эти явления не приживаются, потому что у нас, словаков, очень сильные семейные традиции, веками устоявшиеся понятия о семье и браке. Именно поэтому до сих пор в Словакии не приняты законы об однополых браках. Большинство политиков против введения подобных новшеств. Они опираются на мнение широкой общественности. То, что в Словакии сохраняются сильные семейные традиции, подтверждает и статистика. Хотя и в этой области происходят изменения под влиянием новых факторов. Например, повышение цен на жилье, инфляция.

0: невесты повзрослели на 9 лет. Научные сотрудники и статуправление изучили структуру современной словацкой семьи. Что она собой представляет, расскажет Людмила Иванчикова.
1: Отдельная тема исследований – семья и домохозяйство. Согласно последним данным, семейные хозяйства в Словакии составляют 2 миллиона 376 тысяч. Это означает, что словаки традиционно предпочитают жить в семье под одной крышей. Большинство семей с детьми. Такие полные семьи или нуклеарные семьи составляют 60% от общего числа домохозяйств. Но есть и партнерские хозяйства, в которых проживают люди, не связанные родственными отношениями. Как правило, это партнеры по жизни. Таких в Словакии 37%. А вот тех, кто живет один в квартире или в доме, составляет 35%. Из них больше половины – женщины. Они приобретают себе жилье, чтобы жить самостоятельно и независимо.
2: Нам выразным способом изменила структура этих домашностей, потому что предтим превышивали домашности, где был.
1: Отдельных домохозяйств становится больше. Семьи как бы дробятся. Под одной крышей уже не живет несколько поколений. Меняется состав семьи. Молодые люди, получив образование и профессию, приобретают жилье в ипотеку и начинают свою самостоятельную жизнь. Это становится трендом. Для молодого человека до 30 лет престижно приобрести квартиру и только потом обзаводиться семьей или вступать в партнерские отношения.
2: Домнівамося, що цей нарост домашності єднотлівців є одним з трендів.
1: Я полагаю, що рост домохозяйств з єдиним чоловіком, проживаючим в квартирі або домі, зв'язаний з сучасним образом життя. Чому це відбувається, предстоїть ізучити соціологам. Ми ж в статуправлінні збираємо дані і констатуємо то чи інше явлення. Для сравнения скажем, что в 1961 году в Словакии насчитывалось 100 тысяч одиноких людей без семьи. Согласно переписи 2021 года их стало 900 тысяч.
2: То є відслідок вісерих факторів. Určitě є то відслідок, повідала би сам, способу живота.
1: Это результат многих факторов. Но главное – это стиль жизни. У молодых людей иные ценности, чем у их родителей или более старшего поколения. Молодые люди хотят жить самостоятельно, отдельно от родителей. Много молодежи переезжает из Восточной Словакии в Братиславу или другие города, где они осваиваются, приобретают собственное жилье. Согласно последним данным, больше всего одиноких людей проживает в Братиславском крае, меньше всего на Востоке, в Прешевском крае. Мы наблюдаем еще одну тенденцию современной семейной жизни – неполные семьи.
2: Чи є то уж тим, що ті жени са розгодли бути осамеле, мати лише дитя без партнера?
1: Возможно, это связано с тем, что некоторые женщины остаются с ребенком без своего партнера. Это или одинокая мать, или женщина с ребенком после развода. Есть и одинокие отцы, которые по разным причинам проживают вместе с детьми. Семья родителя-одиночки является хозяйством, которое ведется одним родителем, матерью или отцом. После развода, ухода или смерти супруга, либо потому, что брак никогда и не был заключен.
2: Дальший фактор, самозрейме, как уж тут было поведано, есть, что эти домашности единотлицов можем...
1: Следующим фактором роста домохозяйств, где проживает один или два члена семьи, это увеличение одиноких пожилых людей. Продолжительность жизни увеличивается, дети разъезжаются, один из супругов умирает. Одинокие старики не создают общую семью со своими детьми. Если эти люди будут иметь проблемы со здоровьем или социальные, финансовые трудности,
2: то значит, что популяция са дожива о много дольшего веку.
1: Если мы говорим о старении, то нужно принимать во внимание тот факт, что нынешнее поколение будет жить значительно дольше, чем предыдущее, особенно женщины. По нынешним меркам пожилым считается человек старше 65 лет. Затем идет группа людей, которым более 75 лет. Есть у нас жители, которым 85 и больше. Каждой из этих категорий граждан требуется поддержка и помощь – медицинская, социальная, финансовая. Однако многое зависит от того, в каких условиях проживает пожилой человек. Живет ли он в семье или один, и есть ли кому о нем позаботиться.
2: То засе є такий тренд, що ті то люди не витворяють.

0: и у дома отца со своими детьми.
1: Существует еще одно свойство одиноких домохозяйств. Дело в том, что молодые люди, которые приобрели свое жилье и не желают делиться с ним, живут в непостоянном партнерстве, то есть не регистрируют брак, и их союз, согласно нашим данным, не длится долго. Такие тенденции современной жизни стали типичными не только для Словакии. Снижение числа зарегистрированных браков наблюдается и в других европейских странах. Если мы рассмотрим современные домохозяйства, то увидим, что возросло количество людей, предпочитающих стиль сингл, а также полных семей с детьми, родители которых не состоят в официальном браке. Изменилась и структура домохозяйств. Если раньше это были в основном трех-четырехчленные семьи, то сейчас стало меньше семей с детьми. Супруги принимают решение, что не будут заводить детей.
0: Где один, либо двое людей.

0: Как изменилась структура семьи за последние 20 лет? Об этом нам расскажет эксперт из статистического управления Словакии Зузана Подманицка.
1: Главным таким знаком є, що наозай тіто домацності са зменшую, чиже ті домацності маю менший почет членов.
2: Главной чертой современной словацкой семьи является то, что она сокращается по численности. Членов семьи становится меньше. Это обусловлено тем, что снижается рождаемость. Детей становится меньше. Многие супруги не хотят себя обременять родительскими заботами. Это связано также с изменениями в образе жизни, переносом материнства на более зрелый возраст, к 30 годам и старше. И кроме того, мы наблюдаем больше домохозяйств престарелых родителей со взрослыми детьми. Например, маме 80, а сыну почти 60.
0: Сейчас короткая музыкальная пауза, а после мы продолжим. Поет Аллан Микушек.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Еще совсем недавно жизнь человека невозможно было представить вне семьи. Одинокому всегда было трудно, но сегодняшний мир устроен иначе. Все больше людей предпочитает жить независимо ни от кого. Ни от родителей, ни от супруга, ни от детей. Как сейчас в нашем обществе молодые люди и не очень относятся к заключению брака? Об этом мы будем говорить с гостем нашей студии, психологом Сильвией Лангерман.
2: По сути, в обществе, в котором мы живем, уже нет такой традиции вступать в семейные отношения до определенного возраста. Сейчас люди самостоятельно и независимо от мнения родителей и окружения решают, как и с кем им жить. Жениться, жить в партнерстве без заключения брака или остаться одному. Еще 20 лет назад люди на семейную жизнь смотрели иначе. А уж свободные партнерские отношения еще 30, 40, 50 лет назад обществом не воспринимались как равноценные браку и даже осуждались.
1: Почему в современном обществе многие предпочитают сожительство заключению брака?
2: Это случается потому, что молодые люди, хотя планируют заключить брак, но вначале решают пожить пробным сожительством, то есть испытать свои чувства перед заключением брака. Но вот проходит год, два, 10, и смысл заключения брака постепенно утрачивается. Люди живут по привычке, зачем им что-то менять? У них есть дети, нажитое имущество, все идет своим чередом. Проблемы могут возникнуть потом, когда один из партнеров умирает и приходится решать вопрос с наследством.
1: Насколько в нашем обществе изменилось отношение к браку?
2: Есть у нас немало людей, которые вообще не собираются вступать в брак. Существует мнение, что долго и счастливо живут те пары, которые не захотели узаконить свои отношения. Однако подтверждения таким суждениям нет. Считаю, что близкие партнерские связи должны быть основаны на крепких приятельских отношениях, испытанных временем. Если партнеры хотят вместе преодолевать трудности и радоваться совместным успехам, это еще не значит, что их хорошие отношения будут гарантированы свидетельством о браке, а не желанием пары быть вместе и помогать друг другу. Не секрет, что много супружеских пар со свидетельством о браке живут несчастной супружеской жизнью, полной разочарований. Так что бумажка еще не делает человека счастливым. Есть люди, которые не хотят официально заключать брак. Они опасаются, что после этого их семейная жизнь круто изменится. До тех пор, пока они сохраняют добрачные партнерские отношения, они как бы защищены от скандалов и семейных разборок. Их статус влюбленных не позволяет им говорить лишнего, совершать некрасивые поступки. А как только станут мужем и женой, им уже стесняться нечего. Ты мой, а ты моя, и никуда не денешься. Иногда причиной нежелания заключать брак становится непростой опыт своих родителей, которые разводились, делили имущество детей, и это сопровождалось чередой скандалов. Поэтому партнеры опасаются заключать брак официально, чтобы избежать подобной ситуации. И живут по правилам: если мы партнеры, то когда хотим сойдемся, когда хотим разойдемся. Это касается в основном мужчин. Соберу вещи и уйду, хлопнув дверью. В наше время взгляд на развод уже более свободный, так же, как и партнерство в сожительстве. Общество это принимает.
1: Как сейчас молодые и не очень молодые люди выбирают партнеров? Изменился ли выбор за последнее время?
2: Мы сейчас имеем гораздо больше возможностей выбирать себе партнера. Мир открыт для молодых людей. Они ездят, встречаются, знакомятся, переписываются, живут в социальных сетях. Не так, как было раньше, до интернета и открытия границ. Люди женились и выходили замуж из своего окружения, своего села или с улицы. Еще родители нынешних молодых людей знакомились на дискотеках или в летних лагерях отдыха. Изменилось все. Молодежь 21 века не собирается рано обременять себя семейными обязанностями, заводить детей. Они хотят пожить для себя. Поэтому меняется и качество семейных отношений. И расход партнеров без заключения брака более простой.
1: В наши дни молодые люди не спешат себя обременять брачными узами. Они живут в социальных сетях. В виртуальном мире нет бытовых ссор и дележки имущества. В социальных сетях можно развивать виртуальные отношения, которым не страшны бытовые потрясения. Заключение брака обязывает супругов соблюдать закон. Семейный кодекс в Словакии предусматривает защиту материнства и детства, а также права отца на ребенка. И в Конституции Словакии записано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Национальные словацкие традиции непоколебимы. И очень долго существовало правило – вначале свадьба, а затем семейная жизнь. Почему важно официально заключать брак, расскажет специалист по семейному праву, адвокат Яна Микушева.
3: В Словакии правовую силу имеет исключительно свидетельство о браке, которое официально узаконивает отношения между супругами. Другие документы, подтверждающие сожительство, не имеют юридических оснований для признания союза законным. Это касается так называемых гражданских браков или однополых союзов, которые в Словакии не признаются, даже если подобные документы о совместном проживании партнеров было выдано на территории Евросоюза. Законные супруги могут наследовать имущество после смерти одного из них, приобретать недвижимость и вещи для совместного владения ими, имея законное право на совместное имущество. Супруги могут затребовать медицинскую информацию о состоянии здоровья своего законного партнера при его госпитализации. Что касается кредитов и ипотек, то право и ответственность супруги также делят одинаково. Равно, как и право наследования, имущество передается по наследству мужу или жене. Они находятся в первой линии среди наследников.
1: А если пара живет долго вместе под одной крышей, не заключая брака, существуют ли для этого юридические возможности?
3: Да, у нотариуса можно заключить договор о том, что данные лица проживают вместе как сожители, то есть в гражданском браке. Но этот документ не имеет юридической силы в случае расхода пары или смерти одного из партнеров. Следует сказать, что и добрачный договор также является ничтожным с правовой точки зрения. В жизни невозможно предусмотреть все ситуации, но партнеры, будучи в гражданском браке, могут заключать любые договоры у нотариуса, но они вряд ли будут приниматься во внимание в суде, когда необходимо будет подтвердить личную причастность к своему партнеру или предъявить претензии при разделе имущества, а также наследование. Существует правовое понятие как совместно нажитое имущество. Оно касается супругов исключительно в законном браке. Законный муж и жена пользуются не только совместным имуществом, но и разделяют все траты и долги поровну. И, конечно, наследуют имущество после смерти своего законного супруга. Согласно словацкому законодательству, муж или жена не могут лишить совместно нажитого имущества своего партнера без расторжения брака. Если даже муж или жена напишут завещание в пользу третьего лица, суд не обязан его рассматривать. Брачный договор в Словакии не имеет такой силы, как в западных странах. При неожиданных обстоятельствах он может оказаться пустой бумажкой.
1: И в заключении старый добрый совет от адвоката. Регистрируйте брак и живите в мире и согласии. Какой бы ни была семья, она должна быть счастливой. И если молодежь отдаляется от традиций словацкой многочленной семьи, значит, так диктует время. И ничего не поделаешь. Старшее поколение всегда ворчало на молодых из-за несоблюдения того образа жизни, который соблюдали их предки. Друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Алена Ганева, Ирина Сычикова и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Председатель польского сейма Владимир Чажастый посетил Словакию с официальным визитом. В Братиславском замке его принял спикер Национального совета Словацкой республики Рихард Раши. На переговорах речь шла о взаимном сотрудничестве Словакии и Польши, а также о более тесном взаимодействии в рамках Вышеградской четверки. Словакия будет председательствовать в этом объединении с 1 июля текущего года. Как сказал спикер Национального совета Рихард Раши, одна из тем переговоров – помощь в восстановлении Украины. Послевоенное восстановление Украины – это тема, которая будет наиболее близка Польше, Словакии и Венгрии, именно потому, что мы являемся ее прямыми соседями. Правительство ведет переговоры с компанией «Словнафта» о снижении цен на топливо. Об этом заявил министр внутренних дел Словацкой республики Матуш Шутай Эшток. «Я не думаю, что сегодня на повестке дня стоит снижение акцизного налога. Речь идет только о снижении цен на топливо». По словам Шутая Эштока, словацкое правительство оказало политическое давление на Украину для возобновления работы нефтепровода «Дружба», что имело решающее значение для компании «Словнафт» и всей группы «МОЛ». По данным Евростата, Словакия по ценам на бензин в ЕС занимает 21 место, а на дизельное топливо – 25. Военные учения «Сильная родословная-2026» пройдут на полигонах Лешт и Каменица над Цирхоу. В маневрах участвуют 3000 военнослужащих НАТО с более чем 400 единицами техники. Они проверят способность к взаимодействию при выполнении задач по защите территории государств-членов Альянса. 8460 избирателей из числа словацких граждан, проживающих за рубежом, зарегистрировались для голосования по почте на июльском референдуме. Большинство наших избирателей, 3540, проживает в Чехии. 880 избирателей хотят принять участие в голосовании из Великобритании, 691 из Германии, 462 из Швейцарии и 422 из Австрии. Голосование по почте из-за рубежа предназначено для граждан Словакии, не имеющих постоянного места жительства в Словакии или находящихся в день голосования за пределами страны. Напомню, что 4 июля в Словакии состоится всенародный референдум. Избирателям предлагается ответить на два вопроса. Согласны ли они с отменой так называемой пожизненной ренты для высших руководителей страны и согласны ли они с возобновлением работы специальной прокуратуры и Национального уголовного агентства. Всенародный референдум объявляет президент Словацкой Республики на основе петиции, которую должны подписать не менее 350 тысяч граждан Словацкой Республики. Более половины словаков не уверены в том, могут ли они с уверенностью отличить контент, созданный искусственным интеллектом, от реальности. Наибольший уровень неуверенности наблюдается у людей старше 60 лет. Однако молодое поколение, которое, как показывает исследование, проводит больше времени в социальных сетях и интернете, чаще всего сталкивается с сомнительным контентом, созданным искусственным интеллектом. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Go4Insight. 62% опрошенных сталкиваются с материалами сомнительной достоверности в интернете как минимум раз в неделю. Почти две трети из них – почти ежедневно. Данные также показывают, что 46% респондентов считают, что могут отличить контент, созданный искусственным интеллектом, от реального контента. Только 8% опрошенных полагают, что могут распознать его с полной уверенностью. Опрос проводился в январе и феврале этого года на примере 1000 респондентов в возрасте от 15 до 79 лет. Самой красивой серией почтовых марок 2025 года стала серия под названием «Охрана природы. Коллекция бабочек» Центрального Словацкого музея в городе Банска-Бистрица. Автор дизайна – Кароль Феликс, гравер – Йозеф Чесла. Тема победившей серии марок имела успех в категории самых красивых конвертов. Конверт «Красоты нашей страны» – готическая часовня в Спишском Штверте занял второе место, а конверт первого дня выпуска – выдающиеся деятели Словацкого национального театра – третье.
0: Тема дня.
1: Уже долгие годы в Словакии существует неравная оплата труда мужчин и женщин, а также иностранных сотрудников и наемных рабочих из третьих стран. Словацкие компании не готовы к новым правилам прозрачной оплаты труда, которые вступят в силу в этом году. Об этом заявила директор по персоналу кадрового агентства Maxim Group Анна Брозак в связи с предстоящим законом о равной оплате труда для мужчин и женщин. Новый закон призван усилить принцип равной оплаты труда за равный труд или труд равной ценности с 7 июня 2026 года. Работодатели должны будут внедрить систему зарплат, основанную на объективных и гендерно-нейтральных критериях не позднее 31 июля. Компании к этому не готовы. С января этого года у работодателей накопилось большое количество обязательств, и основные обязанности в основном лежат на отделах кадров, сказала Анна Брозак. По ее словам, для работодателей будет крайне важно иметь возможность объективно обосновать разницу в заработной плате в премиях между сотрудниками. Специалист по набору персонала и кадрам считает главной причиной трудовых споров неспособность работодателей ясно объяснить сотрудникам различия в оплате труда. Поправки в закон также регламентируют процесс приема на работу. Соискатели должны будут получить информацию о своей возможной заработной плате и всех ее составляющих до начала вступления трудового договора в силу. При этом работодатель не будет иметь права запрашивать информацию о предыдущей заработной плате кандидата. Для работников открываются новые возможности для контроля над соблюдением своих прав. Они смогут потребовать от руководства объяснить разницу в оплате труда между другими сотрудниками, выполняющими аналогичную работу, а также информацию о средней заработной плате на данной вакансии. Если сотрудник не получит убедительного объяснения, он может обратиться в профсоюзную организацию, а затем в инспекцию по труду или в Словацкий национальный центр по правам человека. Споры также могут быть рассмотрены в судебном порядке. Внесены изменения также в антидискриминационное законодательство. Все расходы и доказательства в случае подозрения на дискриминацию лягут на работодателя. Работодатель должен будет доказать отсутствие дискриминации. В случае успеха иска компания будет обязана выплатить разницу в заработной плате дополнительно.
2: Международное радио Словакии продолжает свою работу в эфире. С вами Татьяна Житникова. Май – это месяц семейных традиций. Второе воскресенье мая – День матери, а 15 мая – День семьи. И у нас есть повод поговорить на эту тему. В Словакии сохраняются сильные семейные традиции, хотя и в этой области происходят изменения под влиянием новых факторов. Дороговизны жизни и, в первую очередь, жилья. Возраст вступления в брак растет. Вначале карьера, потом семья. С рождением детей тоже не торопятся. А возможность развода и деления имущества супруги предусматривают заранее. Друзья, мы надеемся, что вы не пожалеете о времени, проведенном с Международным радио Словакии.
3: Социальный блокнот.
4: В современном мире понятие семьи очень изменилось. В европейскую жизнь входят новые реалии, так называемой гендерной семьи, родители номер один и два. В Словакии пока эти явления не приживаются, потому что у нас, словаков, очень сильные семейные традиции, веками устоявшиеся понятия о семье и браке. Именно поэтому до сих пор в Словакии не приняты законы об однополых браках. Большинство политиков против введения подобных новшеств. Они опираются на мнение широкой общественности. То, что в Словакии сохраняются сильные семейные традиции, подтверждает и статистика. Хотя и в этой области происходят изменения под влиянием новых факторов. Например, повышение цен на жилье, инфляция. Молодые люди стали позднее заключать брачный союз. Средний возраст мужчины, вступающего в брак, составляет 34 года 11 месяцев, а у женщин 31 год. За последние годы возраст женихов увеличился на 7 месяцев, а невест – на полгода. В прошлом Словацкая республика принадлежала к числу стран, где заключались браки среди очень молодых людей, то есть сразу после 20 лет. Последние десятилетия произошли изменения. Свадьбу молодые люди откладывают на более поздний срок. С 1993 года брачующиеся женихи и невесты повзрослели на 9 лет. Научные сотрудники и статуправление изучили структуру современной словацкой семьи. Что она собой представляет, расскажет Людмила Иванчикова.
5: Отдельная тема исследований – семья и домохозяйство. Согласно последним данным, семейные хозяйства в Словакии составляют 2 миллиона 376 тысяч. Это означает, что словаки традиционно предпочитают жить в семье под одной крышей, большинство семей с детьми. Такие полные семьи или нуклеарные семьи составляют 60% от общего числа домохозяйств. Но есть и партнерские хозяйства, в которых проживают люди, не связанные родственными отношениями. Как правило, это партнеры по жизни. Таких в Словакии 37%. А вот тех, кто живет один в квартире или в доме, составляет 35%. Из них больше половины – женщины. Они приобретают себе жилье, чтобы жить самостоятельно и независимо.
6: Нам выразным способом изменила структура этих домашностей, потому что пред

0: Нарост домашности единоличцев є одним з трендов.
1: Я полагаю, что рост домохозяйств с единственным человеком, проживающим в квартире или доме, связан с современным образом жизни. Почему это происходит, предстоит изучить социологам. Мы же в статуправлении собираем данные и констатируем то или иное явление. Для сравнения скажем, что в 1961 году в Словакии насчитывалось 100 тысяч одиноких людей без семьи. Согласно переписи 2021 года их стало 900 тысяч.
0: То є відслідок вісерих факторів. Určitě є то відслідок, повідала би сам, способу життя.
1: Это результат многих факторов. Но главное – это стиль жизни. У молодых людей иные ценности, чем у их родителей или более старшего поколения. Молодые люди хотят жить самостоятельно, отдельно от родителей. Много молодежи переезжает из Восточной Словакии в Братиславу или другие города, где они осваиваются, приобретают собственное жилье. Согласно последним данным, больше всего одиноких людей проживает в Братиславском крае, меньше всего на Востоке, в Прешевском крае. Мы наблюдаем еще одну тенденцию современной семейной жизни – неполной семьи.
0: Чи є то уж тим, що ті жени са розгодли бути осамеле, мати лен дітя без партнера?
1: Возможно, это связано с тем, что некоторые женщины остаются с ребенком без своего партнера. Это или одинокая мать, или женщина с ребенком после развода. Есть и одинокие отцы, которые по разным причинам проживают вместе с детьми. Семья родителя-одиночки является хозяйством, которое ведется одним родителем, матерью или отцом. После развода, ухода или смерти супруга, либо потому, что брак никогда и не был заключен.
0: Дальше фактор, самозрейме, как уж тут было поведано, есть, что эти домашности единоличцев можем...
1: Следующим фактором роста домохозяйств, где проживает один или два члена семьи, это увеличение одиноких пожилых людей. Продолжительность жизни увеличивается, дети разъезжаются, один из супругов умирает. Одинокие старики не создают общую семью со своими детьми. Если эти люди будут иметь проблемы со здоровьем или социальные, финансовые трудности,
0: то значит, что популяция са дожива о много дольшего веку.
1: Если мы говорим о старении, то нужно принимать во внимание тот факт, что нынешнее поколение будет жить значительно дольше, чем предыдущее, особенно женщины. По нынешним меркам пожилым считается человек старше 65 лет. Затем идет группа людей, которым более 75 лет. Есть у нас жители, которым 85 и больше. Каждой из этих категорий граждан требуется поддержка и помощь – медицинская, социальная, финансовая. Однако многое зависит от того, в каких условиях проживает пожилой человек. Живет ли он в семье или один, и есть ли кому о нем позаботиться.
0: То засе є такий тренд, що ті то люди не витворяють домашнє зі своїми дітьми.
1: Существует еще одно свойство одиноких домохозяйств. Дело в том, что молодые люди, которые приобрели свое жилье и не желая делиться с ним, живут в непостоянном партнерстве, то есть не регистрируют брак, и их союз, согласно нашим данным, не длится долго. Такие тенденции современной жизни стали типичными не только для Словакии. Снижение числа зарегистрированных браков наблюдается и в других европейских странах. Если мы рассмотрим современные домохозяйства, то увидим, что возросло количество людей, предпочитающих стиль сингл, а также полных семей с детьми, родители которых не состоят в официальном браке. Изменилась и структура домохозяйств. Если раньше это были в основном трех-четырехчленные семьи, то сейчас стало меньше семей с детьми. Супруги принимают решение, что не будут заводить детей.
0: Где один, либо двое людей.

0: Как изменилась структура семьи за последние 20 лет? Об этом нам расскажет эксперт из статистического управления Словакии Зузана Подманицка.
1: Главным таким знаком є, що наозай тіто домацності са зменшую, чиже ті домацності маю менший почет членов.
2: Главной чертой современной словацкой семьи является то, что она сокращается по численности. Членов семьи становится меньше. Это обусловлено тем, что снижается рождаемость.

0: Детей становится меньше. Многие супруги не хотят себя обременять родительскими заботами. Это связано также с изменениями в образе жизни, переносом материнства на более зрелый возраст, к 30 годам и старше. И кроме того, мы наблюдаем больше домохозяйств престарелых родителей со взрослыми детьми. Например, маме 80, а сыну почти 60.
1: Сейчас короткая музыкальная пауза, а после мы продолжим. Поет Аллан Микушек.

0: Радио Словакия International.
1: Еще совсем недавно жизнь человека невозможно было представить вне семьи. Одинокому всегда было трудно, но сегодняшний мир устроен иначе. Все больше людей предпочитает жить независимо ни от кого. Ни от родителей, ни от супруга, ни от детей. Как сейчас в нашем обществе молодые люди и не очень относятся к заключению брака? Об этом мы будем говорить с гостем нашей студии, психологом Сильвией Лангерман.
2: По сути, в обществе, в котором мы живем, уже нет такой традиции вступать в семейные отношения до определенного возраста. Сейчас люди самостоятельно и независимо от мнения родителей и окружения решают, как и с кем им жить. Жениться, жить в партнерстве без заключения брака или остаться одному. Еще 20 лет назад люди на семейную жизнь смотрели иначе. А уж свободные партнерские отношения еще 30, 40, 50 лет назад обществом не воспринимались как равноценные браку и даже осуждались.
1: Почему в современном обществе многие предпочитают сожительство заключению брака?
2: Это случается потому, что молодые люди, хотя планируют заключить брак, но вначале решают пожить пробным сожительством, то есть испытать свои чувства перед заключением брака. Но вот проходит год, два, 10 – и смысл заключения брака постепенно утрачивается. Люди живут по привычке, зачем им что-то менять? У них есть дети, нажитое имущество, все идет своим чередом. Проблемы могут возникнуть потом, когда один из партнеров умирает, и приходится решать вопрос с наследством.
1: Насколько в нашем обществе изменилось отношение к браку?
2: Есть у нас немало людей, которые вообще не собираются вступать в брак. Существует мнение, что долго и счастливо живут те пары, которые не захотели узаконить свои отношения. Однако подтверждения таким суждениям нет. Считаю, что близкие партнерские связи должны быть основаны на крепких приятельских отношениях, испытанных временем. Если партнеры хотят вместе преодолевать трудности и радоваться совместным успехам, это еще не значит, что их хорошие отношения будут гарантированы свидетельством о браке, а не желанием пары быть вместе и помогать друг другу. Не секрет, что много супружеских пар со свидетельством о браке живут несчастной супружеской жизнью, полной разочарований. Так что бумажка еще не делает человека счастливым. Есть люди, которые не хотят официально заключать брак. Они опасаются, что после этого их семейная жизнь круто изменится. До тех пор, пока они сохраняют добрачные партнерские отношения, они как бы защищены от скандалов и семейных разборок. Их статус влюбленных не позволяет им говорить лишнего, совершать некрасивые поступки. А как только станут мужем и женой, им уже стесняться нечего. Ты мой, а ты моя, и никуда не денешься. Иногда причиной нежелания заключать брак становится непростой опыт своих родителей, которые разводились, делили имущество детей, и это сопровождалось чередой скандалов. Поэтому партнеры опасаются заключать брак официально, чтобы избежать подобной ситуации. И живут по правилам: если мы партнеры, то когда хотим сойдемся, когда хотим разойдемся. Это касается в основном мужчин. Соберу вещи и уйду, хлопнув дверью. В наше время взгляд на развод уже более свободный, так же, как и партнерство в сожительстве. Общество это принимает.
1: Как сейчас молодые и не очень молодые люди выбирают партнеров? Изменился ли выбор за последнее время?
2: Мы сейчас имеем гораздо больше возможностей выбирать себе партнера. Мир открыт для молодых людей. Они ездят, встречаются, знакомятся, переписываются, живут в социальных сетях. Не так, как было раньше, до интернета и открытия границ. Люди женились и выходили замуж со своего окружения, своего села или с улицы. Еще родители нынешних молодых людей знакомились на дискотеках или в летних лагерях отдыха. Изменилось все. Молодежь 21 века не собирается рано обременять себя семейными обязанностями, заводить детей. Они хотят пожить для себя. Поэтому меняется и качество семейных отношений. И расход партнеров без заключения брака более простой.
1: В наши дни молодые люди не спешат себя обременять брачными узами. Они живут в социальных сетях. В виртуальном мире нет бытовых ссор и дележки имущества. В социальных сетях можно развивать виртуальные отношения, которым не страшны бытовые потрясения. Заключение брака обязывает супругов соблюдать закон. Семейный кодекс в Словакии предусматривает защиту материнства и детства, а также права отца на ребенка. И в Конституции Словакии записано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Национальные словацкие традиции непоколебимы. И очень долго существовало правило – вначале свадьба, а затем семейная жизнь. Почему важно официально заключать брак, расскажет специалист по семейному праву, адвокат Яна Микушева.
3: В Словакии правовую силу имеет исключительно свидетельство о браке, которое официально узаконивает отношения между супругами. Другие документы, подтверждающие сожительство, не имеют юридических оснований для признания союза законным. Это касается так называемых гражданских браков или однополых союзов, которые в Словакии не признаются, даже если подобные документы о совместном проживании партнеров было выдано на территории Евросоюза. Законные супруги могут наследовать имущество после смерти одного из них, приобретать недвижимость и вещи для совместного владения ими, имея законное право на совместное имущество. Супруги могут затребовать медицинскую информацию о состоянии здоровья своего законного партнера при его госпитализации. Что касается кредитов и ипотек, то право и ответственность супруги также делят одинаково. Равно, как и право наследования, имущество передается по наследству мужу или жене. Они находятся в первой линии среди наследников.
1: А если пара живет долго вместе под одной крышей, не заключая брака, существуют ли для этого юридические возможности?
3: Да, у нотариуса можно заключить договор о том, что данные лица проживают вместе как сожители, то есть в гражданском браке. Но этот документ не имеет юридической силы в случае расхода пары или смерти одного из партнеров. Следует сказать, что и добрачный договор также является ничтожным с правовой точки зрения. В жизни невозможно предусмотреть все ситуации, но партнеры, будучи в гражданском браке, могут заключать любые договоры у нотариуса, но они вряд ли будут приниматься во внимание в суде, когда необходимо будет подтвердить личную причастность к своему партнеру или предъявить претензии при разделе имущества, а также наследование. Существует правовое понятие как совместно нажитое имущество. Оно касается супругов исключительно в законном браке. Законный муж и жена пользуются не только совместным имуществом, но и разделяют все траты и долги поровну. И, конечно, наследуют имущество после смерти своего законного супруга. Согласно словацкому законодательству, муж или жена не могут лишить совместно нажитого имущества своего партнера без расторжения брака. Если даже муж или жена напишут завещание в пользу третьего лица, суд не обязан его рассматривать. Брачный договор в Словакии не имеет такой силы, как в западных странах. При неожиданных обстоятельствах он может оказаться пустой бумажкой.
1: И в заключении старый добрый совет от адвоката. Регистрируйте брак и живите в мире и согласии. Какой бы ни была семья, она должна быть счастливой. И если молодежь отдаляется от традиций словацкой многочленной семьи, значит, так диктует время. И ничего не поделаешь. Старшее поколение всегда ворчало на молодых из-за несоблюдения того образа жизни, который соблюдали их предки. Друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Алена Ганева, Ирина Сычикова и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

даю все заставить. Яро, лото, есть зима, кар-хард-бунда. Будьме са нам ознунавить.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Президент Республики Албания Байрам Бегай находится с официальным визитом в Словакии. Это первый в истории визит главы албанского государства в нашу страну. Во вторник высокий гость встретился с представителями албанской общины в Словакии. Официальная программа визита началась 20 мая. В президентском дворце прошла торжественная церемония приветствия, после которой состоялись переговоры президентов Словакии и Албании и пресс-конференция. Во второй половине дня президенты посетят мемориал «Ворота свободы» в Девине. Затем запланированы встречи албанского президента с премьер-министром Робертом Фицо и председателем Национального совета Словакии Рихардом Раши. 21 мая программа визита в Словакию президента Албании Байрама Бегая продолжится. Страсбург. 20 мая на пленарном заседании Европарламента пройдет голосование по проекту резолюции о состоянии демократии и верховенства права в Словакии. Текст, который до голосования еще может претерпеть изменения, в его нынешнем виде призывает Еврокомиссию проверить, не движется ли Словакия в направлении нарушения основных ценностей Евросоюза. Авторами проекта резолюции являются депутаты Европарламента из разных политических фракций. В представленном проекте выражается озабоченность упадком демократии, верховенства закона и основных прав. Указывается на то, что недостатки в области независимости судебной системы и аудита ставят под угрозу защиту финансовых интересов ЕС. Премьер-министр Роберт Фицо принял первого заместителя председателя Народного собрания Китайской Народной Республики Ли Чунчжуна. Переговоры касались взаимных словацко-китайских отношений и возможностей их дальнейшего развития. Начиная с 2017 года, Китай является важнейшим торговым партнером Словакии в Азии и входит в десятку наших крупнейших экономических партнеров. В нашей стране в настоящее время реализуются два крупных китайских инвестиционных проекта. Обе эти инвестиции могут создать тысячи рабочих мест, что станет большим вкладом в экономику Словакии, отметил Роберт Фицо. Он также выразил благодарность китайскому правительству за продление одностороннего безвизового режима для наших граждан до конца 2026 года. Роберт Фицо подчеркнул заинтересованность в визите президента Си Цзиньпина в нашу страну. Премьер-министр Фицо посетил Вену, где ознакомился с ситуацией в сфере арендного жилья. Более 75% жителей австрийской столицы проживают в муниципальных или субсидируемых квартирах, в то время как в Словакии арендуемые квартиры составляют лишь около 2% жилого фонда. Еще одну победу на чемпионате мира по хоккею одержала словацкая сборная. Нашим спортсменам удалось выиграть у команды Словении со счетом 5-4. На счету словацкой сборной 8 очков. В четверг наших ребят ждет встреча с командой Дании.
0: Тема дня.
1: Братиславу посетил председатель польского сейма Владимир Чажасты. В Братиславском замке высокий польский гость провел переговоры с председателем парламента Словацкой Республики Рихардом Раши. Во время пресс-конференции Рихард Раши подчеркнул следующее. Государства, объединенные в Вышеградской четверке, должны действовать сообща. Одна из важных тем нашего сотрудничества будет касаться послевоенного восстановления Украины. По словам Владимира Чажастова, для Польши открылась возможность тесного сотрудничества в рамках Вышеградской четверки после недавних выборов в Венгрии. Рихард Раши напомнил, что с 1 июля Словакия будет председательствовать в Вышеградской четверке. Мы действительно хотим, чтобы Вышеградская четверка действовала сообща и после изменений, связанных с выборами в Венгрии, заявил он. Добавив, что страны Вышеградской четверки умеют предлагать темы, которые, если мы будем действовать вместе, остальными не будут игнорироваться. Причем, по его мнению, это также позволяет нам участвовать во всех крупных международных проектах. По мнению Рихарда Раши, одной из общих тем может стать восстановление Украины. Послевоенное восстановление Украины – это тема, которая будет наиболее близка Польше, Словакии и Венгрии. И это связано с тем, что мы являемся ее непосредственными соседями. Именно поэтому мы будем стремиться поддерживать все инициативы, которые приведут к созданию специальных финансовых схем для поддержки Украины, заявил глава словацкого парламента. По его словам, в восстановлении Украины могут принять участие наши компании, причем это может значительно помочь районам, расположенным на границе с Украиной. Возможность надежного, доверительного сотрудничества в рамках Вышеградской четверки открылась для нас в тот момент, когда в Венгрии после последних парламентских выборов произошли изменения, заявил председатель польского сейма. Мы не видели смысла в активном участии в деятельности Вышеградского объединения, когда одна из стран-участниц, а точнее премьер-министр этой страны, был другом Путина, а мы в этом вопросе занимаем другую позицию, подчеркнул он. Он верит, что парламентское сотрудничество государств-членов В4 будет двигаться в правильном направлении, а для этого необходимо тесное сотрудничество с Евросоюзом. Владимир Чарасте также считает, что Венгрия, Польша, Словакия и Чехия могут достичь гораздо большего, если будут сотрудничать. А что касается послевоенного восстановления Украины, то он полагает, что необходимо развивать систему инфраструктуры между Словакией, Украиной и Польшей. Владимир Чарасте добавил, что на заседание В4 следует пригласить и председателя украинского парламента Руслана Стефанчука. Словацкий парламент намерен присоединиться к инициативе польских коллег и принять в нашей стране детей участников боевых действий на Украине. Глава законодательного органа Словакии Раши подчеркивает, что это станет актом символической поддержки тем, кто больше всего страдает в конфликте, который происходит за нашими границами.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сыщикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы подготовили сюжет, связанный с нашей историей и днем сегодняшним. Мы поговорим о космосе, встретимся со студентами и их педагогом, с организаторами интересного мероприятия. Признаюсь, что самое большое впечатление при подготовке этого сюжета на меня произвела встреча со студентами одной из братиславских гимназий. Друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что ее тема, обширная тема, вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: свое время полеты в космос были сенсацией. Несколько десятилетий назад большинство людей, без проблем, не задумываясь, могли назвать несколько имен космонавтов или астронавтов. Прошли годы. Темы, связанные с космическими полетами, прочно вошли в нашу жизнь. В космосе побывали десятки людей из разных стран. Некоторое время назад меня пригласили на встречу со студентами словацких гимназий. Она была посвящена космической теме и состоялась в галерее «Эрграфт». Я записала несколько интервью с ее участниками. Первой к микрофону я пригласила Яну Роспоркову. Она преподает русский язык в Братиславской гимназии. Мы присутствуем сегодня на потрясающей встрече. Я считаю, что потрясающая. Ребята производят великолепное впечатление не только той заинтересованностью, которую они проявили на протяжении этого часа. Им была интересна эта информация. Вы их как-то подготавливали?
1: Да, мы немножко на уроках работали. Это мероприятие было для нас так важно. Мы пришли сюда с ребятами-первокурсниками. Они еще мало говорят на русском языке, но мы, учителя нашего гимназия, мы хотим, чтобы они встречались с теми русскими организациями, которые присутствуют здесь, в Словакии, и чтобы они слушали русский язык, узнавали русскую культуру, русскую историю, русские традиции и русские личности.
0: Ребята, у них такая хорошая реакция, когда была какая-то техническая проблема, они моментально отозвались, подошли к компьютерам, они помогли, то есть у них знания на очень высоком уровне. Школа дает им много знаний, развивает потенциал, и думаю, что у этих ребят действительно очень хорошая перспектива в будущем.
1: Да, у них лучшие технические знания, чем у нас, педагогов, старших педагогов. Я рада, что помогли.
0: Я знаю, что вы ходите сюда регулярно, и я думаю, что встречи будут продолжаться, потому что каждый раз какие-то очень интересные темы подняты.
1: Да, мы сюда ходим регулярно. Так я говорила, мы хотим, чтобы они постоянно встречались постепенно с первого курса до пятого курса.
0: Следующий гость нашей программы – студент гимназии. Включаем запись нашей беседы. Думаю, что она вызовет у вас интерес. Начнем с того, что ты нам представишься.
2: Меня зовут Виктор Изак, и я учусь в частной славянской гимназии в Братиславе.
0: Виктор, русский язык для тебя родной?
2: Русский язык для меня является иностранным языком. Моим родным языком венгерский и словацкий, так как у меня мама венгерка и папа словак.
0: Но твой русский совершенно прекрасный.
2: Спасибо большое. Ну, я уже примерно лет 5 его учу. Пытаюсь общаться с друзьями русскоязычными и улучшать свой язык.
0: Вы знаете, ребята, мне что понравилось. Я когда сюда пришла, я сразу заметила, что у всех у вас надеты куртки и везде написано «Словакия». То есть вы как бы пришли с определенной визитной карточкой, что вы являетесь гражданами Словацкой Республики.
2: Я горжусь тем, что я словак, и сейчас на меня одета вот репрезентационная вот эта куртка. Она из Олимпиады. Из-за этого я ее ношу. Например, на такие мероприятия пытаюсь носить одежду, которая соответствует...
0: Ты мне сказал о том, что ты прилетел буквально сегодня из Индии. Перелет длинный. И я думаю, что вот то, что ты пришел сюда на эту лекцию, на эту встречу, подтверждает тот факт, что тебе эта тема интересна.
2: Да, мне тема космоса очень интересна. Я, кстати, когда прочитал сообщение от нашей учительницы Екатерины Васильевны 5 дней назад, я очень был рад и не мог дождаться того, чтобы сюда приехать. Точно не знал, если самолет успеет, не опоздает, если там какие-то технические проблемы не будут. Ну, и я очень рад, что сегодня могу поучаствовать на этом мероприятии. Очень интересный разговор был с участниками.
0: Было интересно и то, что вы встретились непосредственно по радиосвязи с представителем МАИ, очень престижным вузом, который сделал очень много в деле освоения космоса.
2: Да, конечно, мне понравился разговор. Было очень много интересного сказано про историю космоса, про историю Международной космической станции, про историю полетов в космос и

0: решил поступать в частную гимназию в Братиславе именно потому, что тут есть особенный предмет дипломатия, так как меня интересуют международные отношения и геополитика, я решил пойти учиться на эту школу. Возможно, буду поступать куда-то в университет в таком и направлении.
1: Но сейчас немного истории, недавней истории. Назову два имени: Юджин Эндрю Сернан и Иван Белла. Без преувеличения скажу, что их имена в Словакии знают практически все. Если вы зададите вопрос, кто это, чем они занимались, то сразу получите ответ. Один из них был астронавтом, а второй – космонавтом. Поэтому мы решили в этом сюжете рассказать и об этих героях космоса. Иван Белла родился 21 мая 1964 года в деревне Долна-Легота. Среднюю школу окончил в 1979 году. До 1983 года юноша учился в военной гимназии в городе Банско-Бистрица. Затем поступил в военную летную академию, высокую воинскую летецкую школу, которую окончил в 1987 году. В 1987 году началась карьера Ивана Беллы, связанная со словацкой военной авиацией. Он летал на истребителях МиГ-21 и СУ-17. Спустя 10 лет его ждал новый виток в профессиональной жизни. В начале 1998 года Белла в составе группы из 4 летчиков ВВС Словакии прибыл в Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина для медицинского обследования по программе «Штефаник» для подготовки к совместному российско-словацкому космическому полету. Через короткое время он успешно прошел медицинский осмотр. 2 марта его кандидатура была утверждена для полета в космос. 23 марта 1998 года Иван прибыл в Центр подготовки космонавтов. Уже 25 марта началась активная подготовка к полету будущего космонавта. 3 августа словацкая сторона официально объявила о назначении Ивана Беллы в основной экипаж корабля «Союз ТМ-29». 15 августа составы экипажей были утверждены Госкомиссией. С 27 августа по 2 февраля 1999 года Белла проходил непосредственную подготовку к полету в составе экипажа. Командиром группы назначили Виктора Афанасьева, а борт-инженером француза Жан-Пьера Эньере. Двадцатого февраля 1999 года Иван Белла на космическом корабле «Союз ТМ-29» отправился в свой полет, став первым и пока единственным словацким космонавтом. И еще одна интересная информация. Словакия является 29-й страной, отправившей своего гражданина в космос. 28 февраля, после того, как были проведены запланированные эксперименты, словацкий космонавт Иван Белла вернулся на Землю. Продолжительность его полета составила 7 суток, 21 час и 56 минут. Нужно напомнить и тот факт, что этому полету мы посвятили несколько программ, а наша коллега Мария Микушева передавала прямые репортажи из России. По возвращении в Словакию Иван Белла получил звание подполковника ВВС Словакии. Ну а 21 июня 1999 года он был награжден орденом мужества. В августе 2001 года именем Ивана Беллы был назван астероид. В 2003 году Иван Белла получил звание полковника.
2: Радио Словакия International.
1: Друзья, мы продолжаем нашу программу. Следующий к микрофону я пригласила вице-президента Европейского фонда славянской письменности и культуры Наташу Ядрышникову.
3: Как часто вы проводите мероприятия со школьниками, с гимназистами?

0: Стараемся проводить эти мероприятия постоянно, так как мы сотрудничаем с такими гимназиями, как гимназия Ивана Хорвата, гимназия Альберта Эйнштейна. Были ребята из частной славянской гимназии. Постоянно какие-то мероприятия у нас проводятся. В основном это мероприятия, связанные с крупными датами. В прошлом году мы отмечали 80-летие Победы. Было очень много событий, посвященных именно этому знаковому событию. А в этом году первое мероприятие крупное. Это мероприятие «День космонавтики», связанное с тем, что мы отмечаем 65-летие выхода Юрия Гагарина в космос.
1: Когда я к вам прихожу, я всегда наблюдаю за детьми, потому что стараюсь садиться куда-то в последний ряд и, безусловно, вижу ребят. Мне очень понравилось, например, сегодня, что никто из них не играл с телефоном, никто не переговаривался, то есть, наверное, тема понравилась, которая заинтересовала. Они, может быть, не знали настолько много, сколько вы им рассказали. То есть вы всегда стараетесь найти интересные вопросы, интересные проблемы, которые могут заинтересовать современную молодежь.
0: Вне всякого сомнения, мы стараемся приглашать тех людей, тех гостей, которые интересны детям, тех гостей, которые могут раскрыть перед детьми какие-то новые страницы, которые они не могут открыть для себя на классических уроках.
1: А кроме того, не все можно найти в интернете, не обо всем узнаете, а вот это люди, которые действительно несут очень интересный поток информации.
0: Безусловно, но я бы хотела сказать, что очень важна роль педагогов. С нами сотрудничают педагоги, которые действительно отдают себя развитию детей. И так как подготовлен класс, это все зависит от того, какую установку дает педагог перед тем, как ребята приходят на наши мероприятия.
1: Вы сотрудничаете не только с братиславскими педагогами и школами, но у вас, как говорится, раскинута сеть по всей стране.
0: По всей стране сложно сказать, но мы сотрудничаем со школами Братиславы, гимназии Братиславы, но также мы сотрудничаем и очень тесно сотрудничаем с университетами. Это прежде всего Прешевский университет. Очень тесное сотрудничество в рамках проведения педагогической и переводческой практики с университетом Банской Быстрицы, это университет Матея Белла. Сейчас мы бы хотели сотрудничать с университетом Каменского Братиславы. Также у нас есть очень хорошие контакты в университетах Нитры и города Трнава.
1: А сегодняшнее мероприятие, вы довольны, как оно прошло?
0: Тема космоса – это та тема, которая остра для словацких детей в связи с тем, что все-таки в маленькой стране был свой космонавт. К сожалению, нам не удалось космонавта Белла пригласить на нашу встречу, но это не говорит о том, что это не будет в будущем. И было очень много вопросов, могут ли дети в Словакии продолжать свое обучение в рамках подготовки именно какой-то космической тематики, и это детей зажгло.
2: И завершит эту программу Игорь Иванович Бондаренко, президент Европейского фонда славянской письменности и культуры.
1: Очередное мероприятие, которое связано с молодежью. И что очень интересно, я вот сидела и наблюдала за девчонками, за парнями. Все слушали очень внимательно. То есть вы продолжаете свою миссию, очень важную миссию, знакомить молодежь с прошлым.
3: Это не прошлое, это и настоящее. А какая задача, чтобы та молодежь, которая живет в Словакии, она была бы толерантна к истории? К сожалению, сейчас истории уделяют мало внимания. Если, как говорил, 30 лет назад, особенно в Словакии, знали бабушек, дедушек, но, к сожалению, вот это поколение, они уже ушли, их начинает забывать. Правильно привели пословицу «Иван родства не помнишь». Это страшно, это то, к чему нас толкают. А почему мы пригласили? Ну, во-первых, они учатся в билингвальной гимназии. Вы сами знаете, что язык может только изучить тогда, когда ты или общаешься, или слушаешь. И это не только телевизор. Что сегодня порадовало? Мы пригласили на эту встречу 60 человек. Я запретил приглашать больше 100 человек, потому что нам нужна не массовость, а качество. Когда даже я выступал, видели практически каждого, как они смотрят. В этом наша задача.
1: Тема очень интересная, потому что космос, Он связывает нас всех. Несмотря ни на что, есть совместные программы, они продолжаются. Есть имена, которыми гордятся в каждой стране. Иван Белла — это словацкий космонавт, первый и единственный пока космонавт. Эта тема не имеет границ.
3: Я с вами согласен, а тем более, что космос и авиация не переплетены. Когда выступал представитель Московского авиационного института, я видел, что это было интересно. Действительно, получить серьезное образование – это важно. И это большой принос, прежде всего, для словацкого государства.
1: Мы видели на практике, какие действительно сейчас и активные, и знающие ребята. Потому что, когда была небольшая техническая проблема, и сотрудники пытались ее решить, двое парней встали, и моментально разрешилась эта ситуация. То есть они знали и не побоялись.
3: Молодежь, дети, они намного образованнее, то, что касается компьютеров, техники. И это очень приятно. Ну, например, вы брали интервью у юноши, мама словенка, отец мадьяр. А он имеет прекрасный русский язык без акцента. Это приятно. И я думаю, что нам надо проводить больше таких мероприятий, где школьники, гимназисты должны приходить и видеть перспективу, кроме того, чтобы смотреть что-то по интернету. Недаром сейчас в отдельных странах запрещают приступ к интернету детям до 14-16 лет. Я это полностью поддерживаю.
1: И вот мы говорим о том, что у них большая техническая база, а что касается истории, здесь более слабо. Вы как раз занимаетесь этим важным аспектом их образования. Напоминаете, кто они, откуда они. Это очень-очень важно.
3: Наш журнал «Европейский вестник». В каждом журнале даем статью, которая касается истории Словакии. Например, вы присутствовали на одном мероприятии, которое у нас было, где гимназисты рассказывали о своих дедушках, и это нас радует.
2: И еще одна интересная историческая справка. Юджин Эндрю Сернан родился 14 марта 1934 года в Чикаго. Скончался 16 января 2017 года в Хьюстоне. Этот американский астронавт, участник нескольких космических миссий, последний человек на данный момент, стоявший на поверхности Луны, может возникнуть вопрос, почему мы решили рассказать именно о нем. Дело в том, что за границей мало кто знает о том, что у него были словацкие и чешские корни. Дед и бабушка со стороны отца – словаки, из села Високо над Кисуцо, это северо-западная часть страны. А у мамы было чешское происхождение. Фамилия деда словака была Чернян. Она превратилась в Сернан из-за правил чтения английского языка. Учился будущий астронавт в университете Пердью, получил в 1956 году степень бакалавра в области электротехники. В 1964 году в аспирантуре ВМС США получил степень магистра наук по авиационной технике. В октябре 1963 года он был зачислен в отряд астронавтов НАСА. После прохождения подготовки получил назначение в отдел астронавтов. Сернан побывал в космосе трижды. Чернян или Сернан стал вторым американцем, в целом третьим, вышедшим в открытый космос. Он дважды летал к Луне. В первом полете приближался к Луне на 15 километров, а во втором высадился на Луну. Пробыл на поверхности Луны почти 75 часов. Во время всех трех выходов на поверхность он первым покидал корабль и последним возвращался в него. Находясь на поверхности Луны, это произошло 14 декабря 1972 года, Сернан сказал следующие слова. «Боб, — говорит Джин, — я на поверхности. И, делая последний шаг, возвращаясь домой, я бы просто хотел сказать, думаю, что этот момент войдет в нашу историю. Мы уходим так же, как и пришли, и с Божьей помощью вернемся с миром и надеждой для всего человечества». На поверхности Луны астронавт Чернан начертил инициалы своей дочери – ТДЦ. Вот такой сюжет получился, друзья. Сюжет, посвященный и дню сегодняшнему, и нашей истории. Истории, которая объединяет людей разных континентов и национальностей. И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Отличного продолжения весны. И, как всегда, слушайте нас завтра.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Президент Республики Албания Байрам Бегай находится с официальным визитом в Словакии. Это первый в истории визит главы албанского государства в нашу страну. Во вторник высокий гость встретился с представителями албанской общины в Словакии. Официальная программа визита началась 20 мая. В президентском дворце прошла торжественная церемония приветствия, после которой состоялись переговоры президентов Словакии и Албании и пресс-конференция. Во второй половине дня президенты посетят мемориал «Ворота свободы» в Девине. Затем запланированы встречи албанского президента с премьер-министром Робертом Фицо и председателем Национального совета Словакии Рихардом Раши. 21 мая программа визита в Словакию президента Албании Байрама Бегая продолжится. Страсбург. 20 мая на пленарном заседании Европарламента пройдет голосование по проекту резолюции о состоянии демократии и верховенства права в Словакии. Текст, который до голосования еще может претерпеть изменения, в его нынешнем виде призывает Еврокомиссию проверить, не движется ли Словакия в направлении нарушения основных ценностей Евросоюза. Авторами проекта резолюции являются депутаты Европарламента из разных политических фракций. В представленном проекте выражается озабоченность упадком демократии, верховенство закона и основных прав. Указывается на то, что недостатки в области независимости судебной системы и аудита ставят под угрозу защиту финансовых интересов ЕС. Премьер-министр Роберт Фицо принял первого заместителя председателя Народного собрания Китайской Народной Республики Ли Чунчжуна. Переговоры касались взаимных словацко-китайских отношений и возможности их дальнейшего развития. Начиная с 2017 года, Китай является важнейшим торговым партнером Словакии в Азии и входит в десятку наших крупнейших экономических партнеров. В нашей стране в настоящее время реализуются два крупных китайских инвестиционных проекта. Обе эти инвестиции могут создать тысячи рабочих мест, что станет большим вкладом в экономику Словакии, отметил Роберт Фицо. Он также выразил благодарность китайскому правительству за продление одностороннего безвизового режима для наших граждан до конца 2026 года. Роберт Фицо подчеркнул заинтересованность в визите президента Си Цзиньпина в нашу страну. Премьер-министр Фицо посетил Вену, где ознакомился с ситуацией в сфере арендного жилья. Более 75% жителей австрийской столицы проживают в муниципальных или субсидируемых квартирах, в то время как в Словакии арендуемые квартиры составляют лишь около 2% жилого фонда. Еще одну победу на чемпионате мира по хоккею одержала словацкая сборная. Нашим спортсменам удалось выиграть у команды Словении со счетом 5-4. На счету словацкой сборной 8 очков. В четверг наших ребят ждет встреча с командой Дании.
0: Тема дня.
1: Братиславу посетил председатель польского сейма Владимир Чажасты. В Братиславском замке высокий польский гость провел переговоры с председателем парламента Словацкой Республики Рихардом Раши. Во время пресс-конференции Рихард Раши подчеркнул следующее. Государства, объединенные в Вышеградской четверке, должны действовать сообща. Одна из важных тем нашего сотрудничества будет касаться послевоенного восстановления Украины. По словам Владимира Чажастова, для Польши открылась возможность тесного сотрудничества в рамках Вышеградской четверки после недавних выборов в Венгрии. Рихард Раши напомнил, что с 1 июля Словакия будет председательствовать в Вышеградской четверке. Мы действительно хотим, чтобы Вышеградская четверка действовала сообща и после изменений, связанных с выборами в Венгрии, заявил он. Добавив, что страны Вышеградской четверки умеют предлагать темы, которые, если мы будем действовать вместе, остальными не будут игнорироваться. Причем, по его мнению, это также позволяет нам участвовать во всех крупных международных проектах. По мнению Рихарда Раши, одной из общих тем может стать восстановление Украины. Послевоенное восстановление Украины – это тема, которая будет наиболее близка Польше, Словакии и Венгрии. И это связано с тем, что мы являемся ее непосредственными соседями. Именно поэтому мы будем стремиться поддерживать все инициативы, которые приведут к созданию специальных финансовых схем для поддержки Украины, заявил глава словацкого парламента. По его словам, в восстановлении Украины могут принять участие наши компании, причем это может значительно помочь районам, расположенным на границе с Украиной. Возможность надежного, доверительного сотрудничества в рамках Вышеградской четверки открылась для нас в тот момент, когда в Венгрии после последних парламентских выборов произошли изменения, заявил председатель польского сейма. Мы не видели смысла в активном участии в деятельности Вышеградского объединения, когда одна из стран-участниц, а точнее премьер-министр этой страны, был другом Путина, а мы в этом вопросе занимаем другую позицию, подчеркнул он. Он верит, что парламентское сотрудничество государств-членов В4 будет двигаться в правильном направлении, а для этого необходимо тесное сотрудничество. Сотрудничество с Евросоюзом. Владимир Чарасте также считает, что Венгрия, Польша, Словакия и Чехия могут достичь гораздо большего, если будут сотрудничать. А что касается послевоенного восстановления Украины, то он полагает, что необходимо развивать систему инфраструктуры между Словакией, Украиной и Польшей. Владимир Чарасте добавил, что на заседание В4 следует пригласить и председателя украинского парламента Руслана Стефанчука. Словацкий парламент намерен присоединиться к инициативе польских коллег и принять в нашей стране детей участников боевых действий на Украине. Глава законодательного органа Словакии Раши подчеркивает, что это станет актом символической поддержки тем, кто больше всего страдает в конфликте, который происходит за нашими границами.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сыщикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы подготовили сюжет, связанный с нашей историей и днем сегодняшним. Мы поговорим о космосе, встретимся со студентами и их педагогом, с организаторами интересного мероприятия. Признаюсь, что самое большое впечатление при подготовке этого сюжета на меня произвела встреча со студентами одной из братиславских гимназий. Друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что ее тема, обширная тема, вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: свое время полеты в космос были сенсацией. Несколько десятилетий назад большинство людей без проблем, не задумываясь, могли назвать несколько имен космонавтов или астронавтов. Прошли годы. Темы, связанные с космическими полетами, прочно вошли в нашу жизнь. В космосе побывали десятки людей из разных стран. Некоторое время назад меня пригласили на встречу со студентами словацких гимназий. Она была посвящена космической теме и состоялась в галерее «Эрграфт». Я записала несколько интервью с ее участниками. Первой к микрофону я пригласила Яну Роспоркову. Она преподает русский язык в Братиславской гимназии. Мы присутствуем сегодня на потрясающей встрече. Я считаю, что потрясающая. Ребята производят великолепное впечатление не только той заинтересованностью, которую они проявили на протяжении этого часа. Им была интересна эта информация. Вы их как-то подготавливали?
1: Да, мы немножко на уроках работали. Это мероприятие было для нас так важно. Мы пришли сюда с ребятами-первокурсниками. Они еще мало говорят на русском языке, но мы, учителя нашего гимназия, мы хотим, чтобы они встречались с теми русскими организациями, которые присутствуют здесь, в Словакии, и чтобы они слушали русский язык, узнавали русскую культуру, русскую историю, русские традиции и русские личности.
0: Ребята, у них такая хорошая реакция. Когда была какая-то техническая проблема, они моментально отозвались, подошли к компьютерам, они помогли, то есть у них знания на очень высоком уровне. Школа дает им много знаний, развивает потенциал, и думаю, что у этих ребят действительно очень хорошая перспектива в будущем.
1: Да, у них лучшие технические знания, чем у нас, педагогов, старших педагогов. Я рада, что помогли.
0: Я знаю, что вы ходите сюда регулярно, и я думаю, что встречи будут продолжаться, потому что каждый раз какие-то очень интересные темы подняты.
1: Да, мы сюда ходим регулярно. Так я говорила, мы хотим, чтобы они постоянно встречались постепенно с первого курса до пятого курса.
0: Следующий гость нашей программы – студент гимназии. Включаем запись нашей беседы. Думаю, что она вызовет у вас интерес. Начнем с того, что ты нам представишься.
2: Меня зовут Виктор Изак, и я учусь в частной славянской гимназии в Братиславе.
0: Виктор, русский язык для тебя родной?
2: Русский язык для меня является иностранным языком. Моим родным языком венгерский и словацкий, так как у меня мама венгерка и папа словак.
0: Но твой русский совершенно прекрасный.
2: Спасибо большое. Ну, я уже примерно лет 5 его учу. Пытаюсь общаться с друзьями русскоязычными и улучшать свой язык.
0: Вы знаете, ребята, мне что понравилось. Я когда сюда пришла, я сразу заметила, что у всех у вас надеты куртки и везде написано «Словакия». То есть вы как бы пришли с определенной визитной карточкой, что вы являетесь гражданами Словацкой Республики.
2: Я горжусь тем, что я словак, и сейчас на меня одета вот репрезентационная вот эта куртка. Она из Олимпиады. Из-за этого я ее ношу. Например, на такие мероприятия пытаюсь носить одежду, которая соответствует...
0: Ты мне сказал о том, что ты прилетел буквально сегодня из Индии. Перелет длинный. И я думаю, что вот то, что ты пришел сюда на эту лекцию, на эту встречу, подтверждает тот факт, что тебе эта тема интересна.
2: Да, мне тема космоса очень интересна. Я, кстати, когда прочитал сообщение от нашей учительницы Екатерины Васильевны 5 дней назад, я очень был рад и не мог дождаться того, чтобы сюда приехать. Точно не знал, если самолет успеет и не опоздает, если там какие-то технические проблемы не будут. Ну, и я очень рад, что сегодня могу поучаствовать на этом мероприятии. Очень интересный разговор был с участниками.
0: Было интересно и то, что вы встретились непосредственно по радиосвязи с представителем МАИ, очень престижным вузом, который сделал очень много в деле освоения космоса.
2: Да, конечно, мне понравился разговор. Было очень много интересного сказано про историю космоса, про историю Международной космической станции, про историю полетов в космос и связи с современным миром. Ну, например, продолжение полета в космос сейчас миссия Артемис из Америки. Я там читал новости, что там запустили ракету американцы в космос.
0: Когда я была в твоем возрасте, я уже задавала этот вопрос, говорила уже об этом, когда спрашивали ребят, кем ты хочешь быть. И очень многие говорили космонавтом. Но я думаю, что сейчас изменилось. Космонавтика это уже стало как бы таким повседневным делом. А ты кем хочешь стать?
2: Это очень хороший вопрос. Над ним я уже задумывался долгое время.
0: А лет-то тебе сколько?
2: Мне 17 лет. Я решил поступать в частную гимназию в Братиславе именно потому, что тут есть особенный предмет дипломатия. Так как меня интересуют международные отношения и геополитика, я решил пойти учиться на эту школу. Возможно, буду поступать куда-то в университет в таком и направлении.
0: Но сейчас немного истории, недавней истории. Назову два имени: Юджин Эндрю Сернан и Иван Белла. Без преувеличения скажу, что их имена в

0: Учился в военной гимназии в городе Банско-Бистрица. Затем поступил в военную летную академию, высокую воинско-летецкую школу, которую окончил в 1987 году. В 1987 году началась карьера Ивана Беллы, связанная со словацкой военной авиацией. Он летал на истребителях МиГ-21 и СУ-17. Спустя 10 лет его ждал новый виток в профессиональной жизни. В начале 1998 года Белла в составе группы из 4 летчиков ВВС Словакии прибыл в Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина для медицинского обследования по программе «Штефаник» для подготовки к совместному российско-словацкому космическому полету. Через короткое время он успешно прошел медицинский осмотр. 2 марта его кандидатура была утверждена для полета в космос. 23 марта 1998 года Иван прибыл в Центр подготовки космонавтов. Уже 25 марта началась активная подготовка к полету будущего космонавта. 3 августа словацкая сторона официально объявила о назначении Ивана Беллы в основной экипаж корабля «Союз ТМ-29». 15 августа составы экипажей были утверждены Госкомиссией. С 27 августа по 2 февраля 1999 года Белла проходил непосредственную подготовку к полету в составе экипажа. Командиром группы назначили Виктора Афанасьева, а борт-инженером француза Жан-Пьера Эньере. 20 февраля 1999 года Иван Белла на космическом корабле «Союз ТМ-29» отправился в свой полет, став первым и пока единственным словацким космонавтом. И еще одна интересная информация. Словакия является 29-й страной, отправившей своего гражданина в космос. 28 февраля, после того, как были проведены запланированные эксперименты, словацкий космонавт Иван Белла вернулся на Землю. Продолжительность его полета составила 7 суток, 21 час и 56 минут. Нужно напомнить и тот факт, что этому полету мы посвятили несколько программ, а наша коллега Мария Микушева передавала прямые репортажи из России. По возвращении в Словакию Иван Белла получил звание подполковника ВВС Словакии. Ну а 21 июня 1999 года он был награжден орденом мужества. В августе 2001 года именем Ивана Беллы был назван астероид. В 2003 году Иван Белла получил звание полковника.
1: Радио Словакия International.
0: Друзья, мы продолжаем нашу программу. Следующий к микрофону я пригласила вице-президента Европейского фонда славянской письменности и культуры Наташу Ядрышникову.
2: Как часто вы проводите мероприятия со школьниками, с гимназистами?
3: Мы стараемся проводить эти мероприятия постоянно, так как мы сотрудничаем с такими гимназиями, как гимназия Ивана Хорвата, гимназия Альберта Эйнштейна. Были ребята из частной славянской гимназии. Постоянно какие-то мероприятия у нас проводятся. В основном это мероприятия, связанные с крупными датами. В прошлом году мы отмечали 80-летие Победы. Было очень много событий, посвященных именно этому знаковому событию. А в этом году первое мероприятие крупное – это мероприятие «День космонавтики», связанное с тем, что мы отмечаем 65-летие выхода Юрия Гагарина в космос.
2: Когда я к вам прихожу, я всегда наблюдаю за детьми, потому что стараюсь садиться куда-то в последний ряд и, безусловно, вижу ребят. Мне очень понравилось, например, сегодня, что никто из них не играл с телефоном, никто не переговаривался. То есть, наверное, тема понравилась, которая заинтересовала. Они, может быть, не знали настолько много, сколько вы им рассказали. То есть вы всегда стараетесь найти интересные вопросы, интересные проблемы, которые могут заинтересовать современную молодежь.
3: Вне всякого сомнения.

0: Мы стараемся приглашать тех людей, тех гостей, которые интересны детям, тех гостей, которые могут раскрыть перед детьми какие-то новые страницы, которые они не могут открыть для себя на классических уроках.
1: А кроме того, не все можно найти в интернете, не обо всем узнаете, а вот это люди, которые действительно несут очень интересный поток информации.
0: Безусловно, но я бы хотела сказать, что очень важна роль педагогов. С нами сотрудничают педагоги, которые действительно отдают себя развитию детей. И так как подготовлен класс, это все зависит от того, какую установку дает педагог перед тем, как ребята приходят на наши мероприятия.
1: Вы сотрудничаете не только с братиславскими педагогами и школами, но у вас, как говорится, раскинута сеть по всей стране.
0: По всей стране сложно сказать, но мы сотрудничаем со школами Братиславы, гимназии Братиславы, но также мы сотрудничаем и очень тесно сотрудничаем с университетами. Это прежде всего Прешевский университет. Очень тесное сотрудничество в рамках проведения педагогической и переводческой практики с университетом Банской Бystrицы, это университет Матея Белла. Сейчас мы бы хотели сотрудничать с университетом Каменского Братиславы. Также у нас есть очень хорошие контакты в университетах Нитры и города Трнава.
1: Сегодняшнее мероприятие, вы довольны, как оно прошло?
0: Тема космоса – это та тема, которая остра для словацких детей в связи с тем, что все-таки в маленькой стране был свой космонавт. К сожалению, нам не удалось космонавта Белла пригласить на нашу встречу, но это не говорит о том, что это не будет в будущем. И было очень много вопросов, могут ли дети в Словакии продолжать свое обучение в рамках подготовки именно какой-то космической тематики, и это детей зажгло.
2: И завершит эту программу Игорь Иванович Бондаренко, президент Европейского фонда славянской письменности и культуры.
1: Очередное мероприятие, которое связано с молодежью. И что очень интересно, я вот сидела и наблюдала за девчонками, за парнями. Все слушали очень внимательно. То есть вы продолжаете свою миссию, очень важную миссию, знакомить молодежь с прошлым.
3: Это не прошлое, это и настоящее. А какая задача? Чтобы та молодежь, которая живет в Словакии, она была бы толерантна к истории. К сожалению, сейчас истории уделяют мало внимания. Если, как говорил, 30 лет назад, особенно в Словакии, знали бабушек, дедушек, но, к сожалению, вот это поколение, они уже ушли, их начинает забывать. Правильно привели пословицу «Иван родства не помнишь». Это страшно, это то, к чему нас толкают. А почему мы пригласили? Ну, во-первых, они учатся в билингвальной гимназии. Вы сами знаете, что язык может только изучить тогда, когда ты или общаешься, или слушаешь. И это не только телевизор. Что сегодня порадовало? Мы пригласили на эту встречу 60 человек. Я запретил приглашать больше 100 человек, потому что нам нужна не массовость, а качество. Когда даже я выступал, видели практически каждого, как они смотрят. Это наша задача.
1: Тема очень интересная, потому что космос – он связывает нас всех. Несмотря ни на что, есть совместные программы, они продолжаются. Есть имена, которыми гордятся в каждой стране. Иван Белла – это словацкий космонавт, первый и единственный пока космонавт. Эта тема не имеет границ.
3: Я с вами согласен, а тем более, что космос и авиация не переплетены. Когда выступал представитель Московского авиационного института, я видел, что это было интересно. Действительно, получить серьезное образование, это важно, и это большой принос, прежде всего, для словацкого государства.
1: Мы видели на практике, какие действительно сейчас и активные, и знающие ребята. Потому что, когда была небольшая техническая проблема, и сотрудники пытались ее решить, двое парней встали, и моментально разрешилась эта ситуация. То есть они знали и не побоялись.
3: Молодежь, дети, они намного образованнее, то, что касается компьютеров, техники. И это очень приятно. Ну, например, вы брали интервью у юноши, мама славянка, отец мадьяр. А он имеет прекрасный русский язык без акцента. Это приятно. И я думаю, что нам надо проводить больше таких мероприятий, где школьники, гимназисты должны приходить и видеть перспективу, кроме того, чтобы смотреть что-то по интернету. Недаром сейчас в отдельных странах запрещают приступ к интернету детям до 14-16 лет. Я это полностью поддерживаю.
1: И вот мы говорим о том, что у них большая техническая база, а что касается истории, здесь более слабо. Вы как раз занимаетесь этим важным аспектом их образования. Напоминаете, кто они, откуда они. Это очень-очень важно.
3: Наш журнал «Европейский вестник». В каждом журнале даем статью, которая касается истории Словакии. Например, вы присутствовали на одном мероприятии, которое у нас было, где гимназисты рассказывали о своих дедушках, и это нас радует.
2: И еще одна интересная историческая справка. Юджин Эндрю Сернан родился 14 марта 1934 года в Чикаго. Скончался 16 января 2017 года в Хьюстоне. Этот американский астронавт, участник нескольких космических миссий, последний человек на данный момент, стоявший на поверхности Луны, может возникнуть вопрос, почему мы решили рассказать именно о нем. Дело в том, что за границей мало кто знает о том, что у него были словацкие и чешские корни. Дед и бабушка со стороны отца – словаки, из села Високо над Кисуцо, это северо-западная часть страны, а у мамы было чешское происхождение. Фамилия деда словака была Чернян. Она превратилась в Сернан из-за правил чтения английского языка. Учился будущий астронавт в университете Пердью, получил в 1956 году степень бакалавра в области электротехники. В 1964 году в аспирантуре ВМС США получил степень магистра наук по авиационной технике. В октябре 1963 года он был зачислен в отряд астронавтов НАСА. После прохождения подготовки получил назначение в отдел астронавтов. Сернан побывал в космосе трижды. Чернян или Сернан стал вторым американцем, в целом третьим, вышедшим в открытый космос. Он дважды летал к Луне. В первом полете приближался к Луне на 15 километров, а во втором высадился на Луну. Пробыл на поверхности Луны почти 75 часов. Во время всех трех выходов на поверхность он первым покидал корабль и последним возвращался в него. Находясь на поверхности Луны, это произошло 14 декабря 1972 года, Сернан сказал следующие слова. «Боб, — говорит Джин, — я на поверхности, и, делая последний шаг, возвращаясь домой, я бы просто хотел сказать, думаю, что этот момент войдет в нашу историю. Мы уходим так же, как и пришли, и с Божьей помощью вернемся с миром и надеждой для всего человечества». На поверхности Луны астронавт Чернан начертил инициалы своей дочери – ТДЦ. Вот такой сюжет получился, друзья. Сюжет, посвященный и дню сегодняшнему, и нашей истории. Истории, которая объединяет людей разных континентов и национальностей. И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Отличного продолжения весны. И, как всегда, слушайте нас завтра.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Президент Республики Албания Байрам Бегай находится с официальным визитом в Словакии. Это первый в истории визит главы албанского государства в нашу страну. Во вторник высокий гость встретился с представителями албанской общины в Словакии. Официальная программа визита началась 20 мая. В президентском дворце прошла торжественная церемония приветствия, после которой состоялись переговоры президентов Словакии и Албании и пресс-конференция. Во второй половине дня президенты посетят мемориал «Ворота свободы» в Девине. Затем запланированы встречи албанского президента с премьер-министром Робертом Фицо и председателем Национального совета Словакии Рихардом Раши. 21 мая программа визита в Словакию президента Албании Байрама Бегая продолжится. Страсбург. 20 мая на пленарном заседании Европарламента пройдет голосование по проекту резолюции о состоянии демократии и верховенства права в Словакии. Текст, который до голосования еще может претерпеть изменения, в его нынешнем виде призывает Еврокомиссию проверить, не движется ли Словакия в направлении нарушения основных ценностей Евросоюза. Авторами проекта резолюции являются депутаты Европарламента из разных политических фракций. В представленном проекте выражается озабоченность упадком демократии, верховенства закона и основных прав. Указывается на то, что недостатки в области независимости судебной системы и аудита ставят под угрозу защиту финансовых интересов ЕС. Премьер-министр Роберт Фицо принял первого заместителя председателя Народного собрания Китайской Народной Республики Ли Чунчжуна. Переговоры касались взаимных словацко-китайских отношений и возможности их дальнейшего развития. Начиная с 2017 года Китай является важнейшим торговым партнером Словакии в Азии и входит в десятку наших крупнейших экономических партнеров. В нашей стране в настоящее время реализуются два крупных китайских инвестиционных проекта. Обе эти инвестиции могут создать тысячи рабочих мест, что станет большим вкладом в экономику Словакии, отметил Роберт Фицо. Он также выразил благодарность китайскому правительству за продление одностороннего безвизового режима для наших граждан до конца 2026 года. Роберт Фицо подчеркнул заинтересованность в визите президента Си Цзиньпина в нашу страну. Премьер-министр Фицо посетил Вену, где ознакомился с ситуацией в сфере арендного жилья. Более 75% жителей австрийской столицы проживают в муниципальных или субсидируемых квартирах, в то время как в Словакии арендуемые квартиры составляют лишь около 2% жилого фонда. Еще одну победу на чемпионате мира по хоккею одержала словацкая сборная. Нашим спортсменам удалось выиграть у команды Словении со счетом 5-4. На счету словацкой сборной 8 очков. В четверг наших ребят ждет встреча с командой Дании.
0: Тема дня.
1: Братиславу посетил председатель польского сейма Владимир Чажасты. В Братиславском замке высокий польский гость провел переговоры с председателем парламента Словацкой республики Рихардом Раши. Во время пресс-конференции Рихард Раши подчеркнул следующее. Государства, объединенные в Вышеградской четверке, должны действовать сообща. Одна из важных тем нашего сотрудничества будет касаться послевоенного восстановления Украины. По словам Владимира Чажастова, для Польши открылась возможность тесного сотрудничества в рамках Вышеградской четверки после недавних выборов в Венгрии. Рихард Раши напомнил, что с 1 июля Словакия будет председательствовать в Вышеградской четверке. «Мы действительно хотим, чтобы Вышеградская четверка действовала сообща и после изменений, связанных с выборами в Венгрии», – заявил он. Добавив, что страны Вышеградской четверки умеют предлагать темы, которые, если мы будем действовать вместе, остальными не будут игнорироваться. Причем, по его мнению, это также позволяет нам участвовать во всех крупных международных проектах. По мнению Рихарда Раши, одной из общих тем может стать восстановление Украины. Послевоенное восстановление Украины – это тема, которая будет наиболее близка Польше, Словакии и Венгрии. И это связано с тем, что мы являемся ее непосредственными соседями. Именно поэтому мы будем стремиться поддерживать все инициативы, которые приведут к созданию специальных финансовых схем для поддержки Украины, заявил глава словацкого парламента. По его словам, в восстановлении Украины могут принять участие наши компании, причем это может значительно помочь районам, расположенным на границе с Украиной. Возможность надежного, доверительного сотрудничества в рамках Вышеградской четверки открылась для нас в тот момент, когда в Венгрии после последних парламентских выборов произошли изменения, заявил председатель польского сейма. Мы не видели смысла в активном участии в деятельности Вышеградского объединения, когда одна из стран-участниц, а точнее премьер-министр этой страны, был другом Путина, а мы в этом вопросе занимаем другую позицию, подчеркнул он. Он верит, что парламентское сотрудничество государств-членов В4 будет двигаться в правильном направлении, а для этого необходимо тесное сотрудничество. Сотрудничество с Евросоюзом. Владимир Чарасте также считает, что Венгрия, Польша, Словакия и Чехия могут достичь гораздо большего, если будут сотрудничать. А что касается послевоенного восстановления Украины, то он полагает, что необходимо развивать систему инфраструктуры между Словакией, Украиной и Польшей. Владимир Чарасте добавил, что на заседание В4 следует пригласить и председателя украинского парламента Руслана Стефанчука. Словацкий парламент намерен присоединиться к инициативе польских коллег и принять в нашей стране детей участников боевых действий на Украине. Глава законодательного органа Словакии Раши подчеркивает, что это станет актом символической поддержки тем, кто больше всего страдает в конфликте, который происходит за нашими границами.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сыщикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы подготовили сюжет, связанный с нашей историей и днем сегодняшним. Мы поговорим о космосе, встретимся со студентами и их педагогом, с организаторами интересного мероприятия. Признаюсь, что самое большое впечатление при подготовке этого сюжета на меня произвела встреча со студентами одной из братиславских гимназий. Друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что ее тема, обширная тема, вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: свое время полеты в космос были сенсацией. Несколько десятилетий назад большинство людей, без проблем, не задумываясь, могли назвать несколько имен космонавтов или астронавтов. Прошли годы. Темы, связанные с космическими полетами, прочно вошли в нашу жизнь. В космосе побывали десятки людей из разных стран. Некоторое время назад меня пригласили на встречу со студентами словацких гимназий. Она была посвящена космической теме и состоялась в галерее «Эрграфт». Я записала несколько интервью с ее участниками. Первой к микрофону я пригласила Яну Роспоркову. Она преподает русский язык в Братиславской гимназии. Мы присутствуем сегодня на потрясающей встрече. Я считаю, что потрясающая. Ребята производят великолепное впечатление не только той заинтересованностью, которую они проявили на протяжении этого часа. Им была интересна эта информация. Вы их как-то подготавливали?
1: Да, мы немножко на уроках работали. Это мероприятие было для нас так важно. Мы пришли сюда с ребятами-первокурсниками. Они еще мало говорят на русском языке, но мы, учителя нашего гимназия, мы хотим, чтобы они встречались с теми русскими организациями, которые присутствуют здесь, в Словакии, и чтобы они слушали русский язык, узнавали русскую культуру, русскую историю, русские традиции и русские личности.
0: Ребята, у них такая хорошая реакция. Когда была какая-то техническая проблема, они моментально отозвались, подошли к компьютерам, они помогли, то есть у них знания на очень высоком уровне. Школа дает им много знаний, развивает потенциал, и думаю, что у этих ребят действительно очень хорошая перспектива в будущем.
1: Да, у них лучшие технические знания, чем у нас, педагогов, старших педагогов. Я рада, что помогли.
0: Я знаю, что вы ходите сюда регулярно, и я думаю, что встречи будут продолжаться, потому что каждый раз какие-то очень интересные темы подняты.
1: Да, мы сюда ходим регулярно. Так я говорила, мы хотим, чтобы они постоянно встречались. Постепенно, с первого курса до пятого курса.
0: Следующий гость нашей программы – студент гимназии. Включаем запись нашей беседы. Думаю, что она вызовет у вас интерес. Начнем с того, что ты нам представишься.
2: Меня зовут Виктор Изак, и я учусь в частной славянской гимназии в Братиславе.
0: Виктор, русский язык для тебя родной?
2: Русский язык для меня является иностранным языком. Моим родным языком венгерский и словацкий, так как у меня мама венгерка и папа словак.
0: Но твой русский совершенно прекрасный.
2: Спасибо большое. Ну, я уже примерно лет 5 его учу. Пытаюсь общаться с друзьями русскоязычными и улучшать свой язык.
0: Вы знаете, ребята, мне что понравилось. Я когда сюда пришла, я сразу заметила, что у всех у вас надеты куртки и везде написано «Словакия». То есть вы как бы пришли с определенной визитной карточкой, что вы являетесь гражданами Словацкой Республики.
2: Я горжусь тем, что я словак, и сейчас на меня одета вот репрезентационная вот эта куртка. Она из Олимпиады. Из-за этого я ее ношу. Например, на такие мероприятия пытаюсь носить одежду, которая соответствует...
0: Ты мне сказал о том, что ты прилетел буквально сегодня из Индии. Перелет длинный, и я думаю, что вот то, что ты пришел сюда на эту лекцию, на эту встречу, подтверждает тот факт, что тебе эта тема интересна.
2: Да, мне тема космоса очень интересна. Я, кстати, когда прочитал сообщение от нашей учительницы Екатерины Васильевны 5 дней назад, я очень был рад и не мог дождаться того, чтобы сюда приехать. Точно не знал, если самолет успеет и не опоздает, если там какие-то технические проблемы не будут. Ну и я очень рад, что сегодня могу поучаствовать на этом мероприятии. Очень интересный разговор был с участниками.
0: Было интересно и то, что вы встретились непосредственно по радиосвязи с представителем МАИ, очень престижным вузом, который сделал очень много в деле освоения космоса.
2: Да, конечно, мне понравился разговор. Было очень много интересного сказано про историю космоса, про историю Международной космической станции, про историю полетов в космос и связи с современным миром. Ну, например, продолжение полета в космос сейчас, миссия Артемис из Америки. Я там читал новости, что там запустили ракету американцы в космос.
0: Когда я была в твоем возрасте, я уже задавала этот вопрос, говорила уже об этом, когда спрашивали ребят, кем ты хочешь быть. И очень многие говорили «космонавтом». Но я думаю, что сейчас изменилось. Космонавтика – это уже стало как бы таким повседневным делом. А ты кем хочешь стать?
2: Это очень хороший вопрос. Над ним я уже задумывался долгое время.
0: А лет-то тебе сколько?
2: Мне 17 лет. Я решил поступать в частную гимназию в Братиславе именно потому, что тут есть особенный предмет дипломатия. Так как меня интересуют международные отношения и геополитика, я решил пойти учиться на эту школу. Возможно, буду поступать куда-то в университет в таком и направлении.
0: Но сейчас немного истории, недавней истории. Назову два имени: Юджин Эндрю Сернан и Иван Белла. Без преувеличения скажу, что их имена в Словакии знают практически все. Если вы зададите вопрос, кто это, чем они занимались, то сразу получите ответ. Один из них был астронавтом, а второй – космонавтом. Поэтому мы решили в этом сюжете рассказать и об этих героях космоса. Иван Белла родился 21 мая 1964 года в деревне Долна-Легота. Среднюю школу окончил в 1979 году. До 1983 года юноша учился в военной гимназии в городе Банско-Бистрица. Затем поступил в военную летную академию, высокую воинскую летецкую школу, которую окончил в 1987 году. В 1987 году началась карьера Ивана Беллы, связанная со словацкой военной авиацией. Он летал на истребителях МиГ-21 и СУ-17. Спустя 10 лет его ждал новый виток в профессиональной жизни. В начале 1998 года Белла в составе группы из 4 летчиков ВВС Словакии прибыл в Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина для медицинского обследования по программе «Штефаник» для подготовки к совместному российско-словацкому космическому полету. Через короткое время он успешно прошел медицинский осмотр. 2 марта его кандидатура была утверждена для полета в космос. 23 марта 1998 года Иван прибыл в Центр подготовки космонавтов. Уже 25 марта началась активная подготовка к полету будущего космонавта. 3 августа словацкая сторона официально объявила о назначении Ивана Беллы в основной экипаж корабля «Союз ТМ-29». 15 августа составы экипажей были утверждены Госкомиссией. С 27 августа по 2 февраля 1999 года Белла проходил непосредственную подготовку к полету в составе экипажа. Командиром группы назначили Виктора Афанасьева, а борт-инженером француза Жан-Пьера Эньере. Двадцатого февраля 1999 года Иван Белла на космическом корабле «Союз ТМ-29» отправился в свой полет, став первым и пока единственным словацким космонавтом. И еще одна интересная информация. Словакия является 29-й страной, отправившей своего гражданина в космос. 28 февраля, после того, как были проведены запланированные эксперименты, словацкий космонавт Иван Белла вернулся на Землю. Продолжительность его полета составила 7 суток, 21 час и 56 минут. Нужно напомнить и тот факт, что этому полету мы посвятили несколько программ, а наша коллега Мария Микушева передавала прямые репортажи из России. По возвращении в Словакию Иван Белла получил звание подполковника ВВС Словакии. Ну а 21 июня 1999 года он был награжден орденом мужества. В августе 2001 года именем Ивана Беллы был назван астероид. В 2003 году Иван Белла получил звание полковника.
3: Радио Словакия Интернешнл.
0: Друзья, мы продолжаем нашу программу. Следующий к микрофону я пригласила вице-президента Европейского фонда славянской письменности и культуры Наташу Ядрышникову.
4: Как часто вы проводите мероприятия со школьниками, с гимназистами?
5: Мы стараемся проводить эти мероприятия постоянно, так как мы сотрудничаем с такими гимназиями, как гимназия Ивана Хорвата, гимназия Альберта Эйнштейна. Были ребята из частной славянской гимназии. Постоянно какие-то мероприятия у нас проводятся. В основном это мероприятия, связанные с крупными датами. В прошлом году мы отмечали 80-летие Победы. Было очень много событий, посвященных именно этому знаковому событию. А в этом году первое мероприятие крупное – это мероприятие «День космонавтики», связанное с тем, что мы отмечаем 65-летие выхода Юрия Гагарина в космос.
4: Когда я к вам прихожу, я всегда наблюдаю за детьми, потому что стараюсь садиться куда-то в последний ряд и, безусловно, вижу ребят. Мне очень понравилось, например, сегодня, что никто из них не играл с телефоном, никто не переговаривался. То есть, наверное, тема понравилась, которая заинтересовала. Они, может быть, не знали настолько много, сколько вы им рассказали. То есть вы всегда стараетесь найти интересные вопросы, интересные проблемы, которые могут заинтересовать современную молодежь.
5: Вне всякого сомнения, мы стараемся приглашать тех людей, тех гостей, которые интересны детям, тех гостей, которые могут раскрыть перед детьми какие-то новые страницы, которые они не могут открыть для себя на классических уроках.
4: А кроме того, не все можно найти в интернете, не обо всем узнаете, а вот это люди, которые действительно несут очень интересный поток информации.
5: Безусловно, но я бы хотела сказать, что очень важна роль педагогов. С нами сотрудничают педагоги, которые действительно отдают себя развитию детей. И так как подготовлен класс, это все зависит от того, какую установку дает педагог перед тем, как ребята приходят на наши мероприятия.
4: Вы сотрудничаете не только с братиславскими педагогами и школами, но у вас, как говорится, раскинута сеть по всей стране.
5: По всей стране сложно сказать, но мы сотрудничаем со школами Братиславы, гимназии Братиславы, но также мы сотрудничаем и очень тесно сотрудничаем с университетами. Это прежде всего Прешевский университет. Очень тесное сотрудничество в рамках проведения педагогической и переводческой практики с университетом Банской Быстрицы, это университет Матея Белла. Сейчас мы бы хотели сотрудничать с университетом Каменского в Братиславе. Также у нас есть очень хорошие контакты в университетах Нитры и города Трнава.
4: А сегодняшнее мероприятие, вы довольны, как оно прошло?
5: Тема космоса – это та тема, которая остра для словацких детей в связи с тем, что все-таки в маленькой стране был свой космонавт. К сожалению, нам не удалось космонавта Белла пригласить на нашу встречу, но это не говорит о том, что это не будет в будущем. И было очень много вопросов, могут ли дети в Словакии продолжать свое обучение в рамках подготовки именно какой-то космической тематики, и это детей зажгло.
0: И завершит эту программу Игорь Иванович Бондаренко, президент Европейского фонда славянской письменности и культуры.
4: Очередное мероприятие, которое связано с молодежью. И что очень интересно, я вот сидела и наблюдала за девчонками, за парнями. Все слушали очень внимательно. То есть вы продолжаете свою миссию, очень важную миссию, знакомить молодежь с прошлым.
6: Это не прошлое, это и настоящее. А какая задача? Чтобы та молодежь, которая живет в Словакии, она была бы толерантна к истории. К сожалению, сейчас истории уделяют мало внимания. И если, как говорил, 30 лет назад, особенно в Словакии, знали бабушек, дедушек, но, к сожалению, вот это поколение, они уже ушли, их начинает забывать. Правильно привели пословицу «Иван родства не помнишь». Это страшно, это то, к чему нас толкают. А почему мы пригласили? Ну, во-первых, они учатся в билингвальной гимназии. Вы сами знаете, что язык можно только изучить тогда, когда ты или общаешься, или слушаешь. И это не только телевизор. Что сегодня порадовало? Мы пригласили на эту встречу 60 человек. Я запретил приглашать больше 100 человек, потому что нам нужна не массовость, а качество. Когда даже я выступал, видели практически каждого, как они смотрят. В этом наша задача.
4: Тема очень интересная, потому что космос, он связывает нас всех. Несмотря ни на что, есть совместные программы, они продолжаются. Есть имена, которыми гордятся в каждой стране. Иван Белла – это словацкий космонавт, первый и единственный пока космонавт. Эта тема не имеет границ.
6: Я с вами согласен, а тем более, что космос и авиация не переплетены. Когда выступал представитель Московского авиационного института, я видел, что это было интересно. Действительно, получить серьезное образование, это важно, и это большой принос, прежде всего, для словацкого государства.
4: Мы видели на практике, какие действительно сейчас и активные, и знающие ребята. Потому что, когда была небольшая техническая проблема, и сотрудники пытались ее решить, двое парней встали, и моментально разрешилась эта ситуация. То есть они знали и не побоялись.
6: Молодежь, дети, они намного образованнее, то, что касается компьютеров, техники. И это очень приятно. Ну, например, вы брали интервью у юноши, мама словенка, отец мадьяр. А он имеет прекрасный русский язык без акцента. Это приятно. И я думаю, что нам надо проводить больше таких мероприятий, где школьники, гимназисты должны приходить и видеть перспективу, кроме того, чтобы смотреть что-то по интернету. Недаром сейчас в отдельных странах запрещают приступ к интернету детям до 14-16 лет. Я это полностью поддерживаю.
4: И вот мы говорим о том, что у них большая техническая база, а что касается истории, здесь более слабо. Вы как раз занимаетесь этим важным аспектом их образования. Напоминаете, кто они, откуда они. Это очень-очень важно.
6: Наш журнал «Европейский вестник». В каждом журнале даем статью, которая касается истории Словакии. Например, вы присутствовали на одном мероприятии, которое у нас было, где гимназисты рассказывали о своих дедушках, и это нас радует.
4: И еще одна интересная историческая справка. Юджин Эндрю Сернан родился 14 марта 1934 года в Чикаго. Скончался 16 января 2017 года в Хьюстоне. Этот американский астронавт, участник нескольких космических миссий, последний человек на данный момент, стоявший на поверхности Луны. Может возникнуть вопрос, почему мы решили рассказать именно о нем. Дело в том, что за границей мало кто знает о том, что у него были словацкие и чешские корни. Дед и бабушка со стороны отца – словаки, из села Високо над Кисуцо, это северо-западная часть страны. А у мамы было чешское происхождение. Фамилия деда словака была Чернян. Она превратилась в Сернан из-за правил чтения английского языка. Учился будущий астронавт в университете Пердью, получил в 1956 году степень бакалавра в области электротехники. В 1964 году в аспирантуре ВМС США получил степень магистра наук по авиационной технике. В октябре 1963 года он был зачислен в отряд астронавтов НАСА. После прохождения подготовки получил назначение в отдел астронавтов. Сернан побывал в космосе трижды.
0: Чернян или Сернан стал вторым американцем, в целом третьим, вышедшим в открытый космос. Он дважды летал к Луне. В первом полете приближался к Луне на 15 километров, а во втором высадился на Луну. Пробыл на поверхности Луны почти 75 часов. Во время всех трех выходов на поверхность он первым покидал корабль и последним возвращался в него. Находясь на поверхности Луны, это произошло 14 декабря 1972 года, Сернан сказал следующие слова. «Боб, — говорит Джин, — я на поверхности. И делая последний шаг, возвращаясь домой, я бы просто хотел сказать, думаю, что этот момент войдет в нашу историю. Мы уходим так же, как и пришли, и с Божьей помощью вернемся с миром и надеждой для всего человечества». На поверхности Луны астронавт Чернан начертил инициалы своей дочери – ТДЦ. Вот такой сюжет получился, друзья. Сюжет, посвященный и дню сегодняшнему, и нашей истории. Истории, которая объединяет людей разных континентов и национальностей. И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Отличного продолжения весны. И, как всегда, слушайте нас завтра.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Президент Республики Албания Байрам Бегай находится с официальным визитом в Словакии. Это первый в истории визит главы албанского государства в нашу страну. Во вторник высокий гость встретился с представителями албанской общины в Словакии. Официальная программа визита началась 20 мая. В президентском дворце прошла торжественная церемония приветствия, после которой состоялись переговоры президентов Словакии и Албании и пресс-конференция. Во второй половине дня президенты посетят мемориал «Ворота свободы» в Девине. Затем запланированы встречи албанского президента с премьер-министром Робертом Фицо и председателем Национального совета Словакии Рихардом Раши. 21 мая программа визита в Словакию президента Албании Байрама Бегая продолжится. Страсбург. 20 мая на пленарном заседании Европарламента пройдет голосование по проекту резолюции о состоянии демократии и верховенства права в Словакии. Текст, который до голосования еще может претерпеть изменения, в его нынешнем виде призывает Еврокомиссию проверить, не движется ли Словакия в направлении нарушения основных ценностей Евросоюза. Авторами проекта резолюции являются депутаты Европарламента из разных политических фракций. В представленном проекте выражается озабоченность упадком демократии, верховенства закона и основных прав. Указывается на то, что недостатки в области независимости судебной системы и аудита ставят под угрозу защиту финансовых интересов ЕС. Премьер-министр Роберт Фицо принял первого заместителя председателя Народного собрания Китайской Народной Республики Ли Чунчжуна. Переговоры касались взаимных словацко-китайских отношений и возможности их дальнейшего развития. Начиная с 2017 года, Китай является важнейшим торговым партнером Словакии в Азии и входит в десятку наших крупнейших экономических партнеров. В нашей стране в настоящее время реализуются два крупных китайских инвестиционных проекта. Обе эти инвестиции могут создать тысячи рабочих мест, что станет большим вкладом в экономику Словакии, отметил Роберт Фицо. Он также выразил благодарность китайскому правительству за продление одностороннего безвизового режима для наших граждан до конца 2026 года. Роберт Фицо подчеркнул заинтересованность в визите президента Си Цзиньпина в нашу страну. Премьер-министр Фицо посетил Вену, где ознакомился с ситуацией в сфере арендного жилья. Более 75% жителей австрийской столицы проживают в муниципальных или субсидируемых квартирах, в то время как в Словакии арендуемые квартиры составляют лишь около 2% жилого фонда. Еще одну победу на чемпионате мира по хоккею одержала словацкая сборная. Нашим спортсменам удалось выиграть у команды Словении со счетом 5-4. На счету словацкой сборной 8 очков. В четверг наших ребят ждет встреча с командой Дании.
0: Тема дня.
1: Братиславу посетил председатель польского сейма Владимир Чажасты. В Братиславском замке высокий польский гость провел переговоры с председателем парламента Словацкой республики Рихардом Раши. Во время пресс-конференции Рихард Раши подчеркнул следующее. «Государства, объединенные в Вышеградской четверке, должны действовать сообща. Одна из важных тем нашего сотрудничества будет касаться послевоенного восстановления Украины. По словам Владимира Чажастова, для Польши открылась возможность тесного сотрудничества в рамках Вышеградской четверки после недавних выборов в Венгрии». Рихард Раши напомнил, что с 1 июля Словакия будет председательствовать в Вышеградской четверке. «Мы действительно хотим, чтобы Вышеградская четверка действовала сообща и после изменений, связанных с выборами в Венгрии», – заявил он. Добавив, что страны Вышеградской четверки умеют предлагать темы, которые, если мы будем действовать вместе, остальными не будут игнорироваться. Причем, по его мнению, это также позволяет нам участвовать во всех крупных международных проектах. По мнению Рихарда Раши, одной из общих тем может стать восстановление Украины. «Послевоенное восстановление Украины – это тема, которая будет наиболее близка Польше, Словакии и Венгрии. И это связано с тем, что мы являемся ее непосредственными соседями. Именно поэтому мы будем стремиться поддерживать все инициативы, которые приведут к созданию специальных финансовых схем для поддержки Украины», заявил глава словацкого парламента. По его словам, в восстановлении Украины могут принять участие наши компании, причем это может значительно помочь районам, расположенным на границе с Украиной. Возможность надежного, доверительного сотрудничества в рамках Вышеградской четверки открылась для нас в тот момент, когда в Венгрии после последних парламентских выборов произошли изменения, заявил председатель польского сейма. Мы не видели смысла в активном участии в деятельности Вышеградского объединения, когда одна из стран-участниц, а точнее премьер-министр этой страны, был другом Путина, а мы в этом вопросе занимаем другую позицию, подчеркнул он. Он верит, что парламентское сотрудничество государств-членов В4 будет двигаться в правильном направлении, а для этого необходимо тесное сотрудничество с Евросоюзом. Владимир Чарасте также считает, что Венгрия, Польша, Словакия и Чехия могут достичь гораздо большего, если будут сотрудничать. А что касается послевоенного восстановления Украины, то он полагает, что необходимо развивать систему инфраструктуры между Словакией, Украиной и Польшей. Владимир Чарасте добавил, что на заседание В4 следует пригласить и председателя украинского парламента Руслана Стефанчука. Словацкий парламент намерен присоединиться к инициативе польских коллег и принять в нашей стране детей участников боевых действий на Украине. Глава законодательного органа Словакии Раши подчеркивает, что это станет актом символической поддержки тем, кто больше всего страдает в конфликте, который происходит за нашими границами.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сыщикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы подготовили сюжет, связанный с нашей историей и днем сегодняшним. Мы поговорим о космосе, встретимся со студентами и их педагогом, с организаторами интересного мероприятия. Признаюсь, что самое большое впечатление при подготовке этого сюжета на меня произвела встреча со студентами одной из братиславских гимназий. Друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что ее тема, обширная тема, вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: В свое время полеты в космос были сенсацией. Несколько десятилетий назад большинство людей, без проблем, не задумываясь, могли назвать несколько имен космонавтов или астронавтов. Прошли годы. Темы, связанные с космическими полетами, прочно вошли в нашу жизнь. В космосе побывали десятки людей из разных стран. Некоторое время назад меня пригласили на встречу со студентами словацких гимназий. Она была посвящена космической теме и состоялась в галерее «Эрграфт». Я записала несколько интервью с ее участниками. Первой к микрофону я пригласила Яну Роспоркову. Она преподает русский язык в Братиславской гимназии. Мы присутствуем сегодня на потрясающей встрече. Я считаю, что потрясающие ребята производят великолепное впечатление не только той заинтересованностью, которую они проявили на протяжении этого часа. Им была интересна эта информация. Вы их как-то подготавливали?
1: Да, мы немножко на уроках работали. Это мероприятие было для нас так важно. Мы пришли сюда с ребятами-первокурсниками. Они еще мало говорят на русском языке, но мы, учителя нашего гимназия, мы хотим, чтобы они встречались с теми русскими организациями, которые присутствуют здесь, в Словакии, и чтобы они слушали русский язык, узнавали русскую культуру, русскую историю, русские традиции и русские личности.
0: Ребята, у них такая хорошая реакция. Когда была какая-то техническая проблема, они моментально отозвались, подошли к компьютерам, они помогли, то есть у них знания на очень высоком уровне. Школа дает им много знаний, развивает потенциал, и думаю, что у этих ребят действительно очень хорошая перспектива в будущем.
1: Да, у них лучшие технические знания, чем у нас, педагогов, старших педагогов. Я рада, что помогли.
0: Я знаю, что вы ходите сюда регулярно, и я думаю, что встречи будут продолжаться, потому что каждый раз какие-то очень интересные темы подняты.
1: Да, мы сюда ходим регулярно. Так я говорила, мы хотим, чтобы они постоянно встречались. Постепенно, с первого курса до пятого курса.
0: Следующий гость нашей программы – студент гимназии. Включаем запись нашей беседы. Думаю, что она вызовет у вас интерес. Начнем с того, что ты нам представишься.
2: Меня зовут Виктор Изак, и я учусь в частной славянской гимназии в Братиславе.
0: Виктор, русский язык для тебя родной?
2: Русский язык для меня является иностранным языком. Моим родным языком венгерский и словацкий, так как у меня мама венгерка и папа словак.
0: Но твой русский совершенно прекрасный.
2: Спасибо большое. Ну, я уже примерно лет 5 его учу. Пытаюсь общаться с друзьями русскоязычными и улучшать свой язык.
0: Вы знаете, ребята, мне что понравилось. Я когда сюда пришла, я сразу заметила, что у всех у вас надеты куртки и везде написано «Словакия». То есть вы как бы пришли с определенной визитной карточкой, что вы являетесь гражданами Словацкой Республики.
2: Я горжусь тем, что я словак, и сейчас на меня одета вот репрезентационная вот эта куртка. Она из Олимпиады. Из-за этого я ее ношу. Например, на такие мероприятия пытаюсь носить одежду, которая соответствует...
0: Ты мне сказал о том, что ты прилетел буквально сегодня из Индии. Перелет длинный. И я думаю, что вот то, что ты пришел сюда на эту лекцию, на эту встречу, подтверждает тот факт, что тебе эта тема интересна.
2: Да, мне тема космоса очень интересна. Я, кстати, когда прочитал сообщение от нашей учительницы Екатерины Васильевны 5 дней назад, я очень был рад и не мог дождаться того, чтобы сюда приехать. Точно не знал, если самолет успеет и не опоздает, если там какие-то технические проблемы не будут. Ну, и я очень рад, что сегодня могу поучаствовать на этом мероприятии. Очень интересный разговор был с участниками.
0: Было интересно и то, что вы встретились непосредственно по радиосвязи с представителем МАИ, очень престижным вузом, который сделал очень много в деле освоения космоса.
2: Да, конечно, мне понравился разговор. Было очень много интересного сказано про историю космоса, про историю Международной космической станции, про историю полетов в космос и связи с современным миром. Ну, например, продолжение полета в космос сейчас, миссия Артемис из Америки. Я там читал новости, что там запустили ракету американцы в космос.
0: Когда я была в твоем возрасте, я уже задавала этот вопрос, говорила уже об этом, когда спрашивали ребят, кем ты хочешь быть. И очень многие говорили «космонавтом». Но я думаю, что сейчас изменилось. Космонавтика – это уже стало как бы таким повседневным делом. А ты кем хочешь стать?
2: Это очень хороший вопрос. Над ним я уже задумывался долгое время.
0: А лет-то тебе сколько?
2: Мне 17 лет. Я решил поступать в частную гимназию в Братиславе именно потому, что тут есть особенный предмет дипломатия. Так как меня интересуют международные отношения и геополитика, я решил пойти учиться на эту школу. Возможно, буду поступать куда-то в университет в таком и направлении.
0: Но сейчас немного истории, недавней истории. Назову два имени: Юджин Эндрю Сернан и Иван Белла. Без преувеличения скажу, что их имена в Словакии знают практически все. Если вы зададите вопрос, кто это, чем они занимались, то сразу получите ответ. Один из них был астронавтом, а второй – космонавтом. Поэтому мы решили в этом сюжете рассказать и об этих героях космоса. Иван Белла родился 21 мая 1964 года в деревне Долна-Легота. Среднюю школу окончил в 1979 году. До 1983 года юноша учился в военной гимназии в городе Банско-Бистрица. Затем поступил в военную летную академию, высокую воинско-летецкую школу, которую окончил в 1987 году. В 1987 году началась карьера Ивана Беллы, связанная со словацкой военной авиацией. Он летал на истребителях МиГ-21 и СУ-17. Спустя 10 лет его ждал новый виток в профессиональной жизни. В начале 1998 года Белла в составе группы из 4 летчиков ВВС Словакии прибыл в Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина для медицинского обследования по программе «Штефаник» для подготовки к совместному российско-словацкому космическому полету. Через короткое время он успешно прошел медицинский осмотр. 2 марта его кандидатура была утверждена для полета в космос. 23 марта 1998 года Иван прибыл в Центр подготовки космонавтов. Уже 25 марта началась активная подготовка к полету будущего космонавта. 3 августа словацкая сторона официально объявила о назначении Ивана Беллы в основной экипаж корабля «Союз ТМ-29». 15 августа составы экипажей были утверждены Госкомиссией. С 27 августа по 2 февраля 1999 года Белла проходил непосредственную подготовку к полету в составе экипажа. Командиром группы назначили Виктора Афанасьева, а борт-инженером француза Жан-Пьера Эньере. Февраля 1999 года Иван Белла на космическом корабле «Союз ТМ-29» отправился в свой полет, став первым и пока единственным словацким космонавтом. И еще одна интересная информация. Словакия является 29-й страной, отправившей своего гражданина в космос. 28 февраля, после того, как были проведены запланированные эксперименты, словацкий космонавт Иван Белла вернулся на Землю. Продолжительность его полета составила 7 суток, 21 час и 56 минут. Нужно напомнить и тот факт, что этому полету мы посвятили несколько программ, а наша коллега Мария Микушева передавала прямые репортажи из России. – По возвращении в Словакию Иван Белла получил звание подполковника ВВС Словакии. Ну а 21 июня 1999 года он был награжден орденом мужества. В августе 2001 года именем Ивана Беллы был назван астероид. В 2003 году Иван Белла получил звание полковника.
3: Радио Словакия International.
0: Друзья, мы продолжаем нашу программу. Следующий к микрофону я пригласила вице-президента Европейского фонда славянской письменности и культуры Наташу Ядрышникову.
2: Как часто вы проводите мероприятия со школьниками, с гимназистами?
4: Мы стараемся проводить эти мероприятия постоянно, так как мы сотрудничаем с такими гимназиями, как гимназия Ивана Хорвата, гимназия Альберта Эйнштейна. Были ребята из частной славянской гимназии. Постоянно какие-то мероприятия у нас проводятся. В основном это мероприятия, связанные с крупными датами. В прошлом году мы отмечали 80-летие Победы. Было очень много событий, посвященных именно этому знаковому событию. А в этом году первое мероприятие крупное – это мероприятие «День космонавтики», связанное с тем, что мы отмечаем 65-летие выхода Юрия Гагарина в космос.
5: Когда я к вам прихожу, я всегда наблюдаю за детьми, потому что стараюсь садиться куда-то в последний ряд и, безусловно, вижу ребят. Мне очень понравилось, например, сегодня, что никто из них не играл с телефоном, никто не переговаривался. То есть, наверное, тема понравилась, которая заинтересовала. Они, может быть, не знали настолько много, сколько вы им рассказали. То есть вы всегда стараетесь найти интересные вопросы, интересные проблемы, которые могут заинтересовать современную молодежь.
4: Вне всякого сомнения, мы стараемся приглашать тех людей, тех гостей, которые интересны детям, тех гостей, которые могут раскрыть перед детьми какие-то новые страницы, которые они не могут открыть для себя на классических уроках.
5: А кроме того, не все можно найти в интернете, не обо всем узнаете, а вот это люди, которые действительно несут очень интересный поток информации.
4: Безусловно, но я бы хотела сказать, что очень важна роль педагогов. С нами сотрудничают педагоги, которые действительно отдают себя развитию детей. И так как подготовлен класс, это все зависит от того, какую установку дает педагог перед тем, как ребята приходят на наши мероприятия.
5: Вы сотрудничаете не только с братиславскими педагогами и школами, но у вас, как говорится, раскинута сеть по всей стране.
4: По всей стране сложно сказать, но мы сотрудничаем со школами Братиславы, гимназии Братиславы, но также мы сотрудничаем и очень тесно сотрудничаем с университетами. Это прежде всего Прешевский университет. Очень тесное сотрудничество в рамках проведения педагогической и переводческой практики с университетами. Университетом Банской Быстрицы, это университет Матея Белла. Сейчас мы бы хотели сотрудничать с университетом Каменского в Братиславе. Также у нас есть очень хорошие контакты в университетах Нитры и города Трнава.
5: Сегодняшнее мероприятие, вы довольны, как оно прошло?
4: Тема космоса – это та тема, которая остра для словацких детей в связи с тем, что все-таки в маленькой стране был свой космонавт. К сожалению, нам не удалось космонавта Белла пригласить на нашу встречу, но это не говорит о том, что это не будет в будущем. И было очень много вопросов, могут ли дети в Словакии продолжать свое обучение в рамках подготовки именно какой-то космической тематики, и это детей зажгло.
0: И завершит эту программу Игорь Иванович Бондаренко, президент Европейского фонда славянской письменности и культуры.
5: Очередное мероприятие, которое связано с молодежью. И что очень интересно, я вот сидела и наблюдала за девчонками, за парнями. Все слушали очень внимательно. То есть вы продолжаете свою миссию, очень важную миссию, знакомить молодежь со прошлым.
6: Это не прошлое, это и настоящее. А какая задача, чтобы та молодежь, которая живет в Словакии, она была бы толерантна к истории. К сожалению, сейчас истории уделяют мало внимания. И если, как говорил, 30 лет назад, особенно в Словакии, знали бабушек, дедушек, но, к сожалению, вот это поколение, они уже ушли, их начинает забывать. Правильно привели пословицу «Иван родства не помнишь». Это страшно, это то, к чему нас толкают. А почему мы пригласили? Ну, во-первых, они учатся в билингвальной гимназии. Вы сами знаете, что язык можно только изучить тогда, когда ты или общаешься, или слушаешь. И это не только телевизор. Что сегодня порадовало? Мы пригласили на эту встречу 60 человек. Я запретил приглашать больше 100 человек, потому что нам нужна не массовость, а качество. Когда даже я выступал, видели практически каждого, как они смотрят. В этом наша задача.
5: Тема очень интересная, потому что космос, он связывает нас всех. Несмотря ни на что, есть совместные программы, они продолжаются. Есть имена, которыми гордятся в каждой стране. Иван Белла – это словацкий космонавт, первый и единственный пока космонавт. Эта тема не имеет границ.
6: Я с вами согласен, а тем более, что космос и авиация не переплетены. Когда выступал представитель Московского авиационного института, я видел, что это было интересно. Действительно, получить серьезное образование, это важно, и это большой принос, прежде всего, для словацкого государства.
5: Мы видели на практике, какие действительно сейчас и активные, и знающие ребята. Потому что, когда была небольшая техническая проблема, и сотрудники пытались ее решить, двое парней встали, и моментально разрешилась эта ситуация. То есть они знали и не побоялись.
6: Молодежь, дети, они намного образованнее, то, что касается компьютеров, техники. И это очень приятно. Ну, например, вы брали интервью у юноши, мама словенка, отец мадьяр. А он имеет прекрасный русский язык без акцента. Это приятно. И я думаю, что нам надо проводить больше таких мероприятий, где школьники, гимназисты должны приходить и видеть перспективу, кроме того, чтобы смотреть что-то по интернету. Недаром сейчас в отдельных странах запрещают приступ к интернету детям до 14-16 лет. Я это полностью поддерживаю.
5: И вот мы говорим о том, что у них большая техническая база, а что касается истории, здесь более слабо. Вы как раз занимаетесь этим важным аспектом их образования. Напоминаете, кто они, откуда они. Это очень-очень важно.
6: Наш журнал «Европейский вестник». В каждом журнале даем статью, которая касается истории Словакии. Например, вы присутствовали на одном мероприятии, которое у нас было, где гимназисты рассказывали о своих дедушках, и это нас радует.
5: И еще одна интересная историческая справка. Юджин Эндрю Сернан родился 14 марта 1934 года в Чикаго. Скончался 16 января 2017 года в Хьюстоне. Этот американский астронавт, участник нескольких космических миссий, последний человек на данный момент, стоявший на поверхности Луны, может возникнуть вопрос, почему мы решили рассказать именно о нем. Дело в том, что за границей мало кто знает о том, что у него были словацкие и чешские корни. Дед и бабушка со стороны отца – словаки, из села Високо над Кисуцо, это северо-западная часть страны. А у мамы было чешское происхождение. Фамилия деда словака была Чернян. Она превратилась в Сернан из-за правил чтения английского языка. Учился будущий астронавт в университете Пердью, получил в 1956 году степень бакалавра в области электротехники. В 1964 году в аспирантуре ВМС США получил степень магистра наук по авиационной технике. В октябре 1963 года он был зачислен в отряд астронавтов НАСА. После прохождения подготовки получил назначение в отдел астронавтов. Сернан побывал в космосе трижды.
0: Чернян или Сернан стал вторым американцем, в целом третьим, вышедшим в открытый космос. Он дважды летал к Луне. В первом полете приближался к Луне на 15 километров, а во втором высадился на Луну. Пробыл на поверхности Луны почти 75 часов. Во время всех трех выходов на поверхность он первым покидал корабль и последним возвращался в него. Находясь на поверхности Луны, это произошло 14 декабря 1972 года, Сернан сказал следующие слова. «Боб, — говорит Джин, — я на поверхности, и, делая последний шаг, возвращаясь домой, я бы просто хотел сказать, думаю, что этот момент войдет в нашу историю. Мы уходим так же, как и пришли, и с Божьей помощью вернемся с миром и надеждой для всего человечества». На поверхности Луны астронавт Чернан начертил инициалы своей дочери – ТДЦ. Вот такой сюжет получился, друзья. Сюжет, посвященный и дню сегодняшнему, и нашей истории. Истории, которая объединяет людей разных континентов и национальностей. И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Отличного продолжения весны. И, как всегда, слушайте нас завтра.